0: дальше. Главный голос One Direction. Зейн Малик и суперхит Die For Me. Дождись обязательно.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еврохит ТОП-40. Правда, пока работа находится в числе новинок, но уже в финале этой недели вполне может оказаться в списке 40 лучших, благодаря, конечно же, нашим голосам. Поэтому, если желаешь видеть песню в чарте, то обязательно отдай за нее свой голос на europaplus.ru. А в пятницу Алекс Манулов придет сюда, посчитает все и озвучит результаты наших стараний с 14 до 16 по московскому времени. Так что не пропусти и слушай Еврохит ТОП-40. Ну а прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс, на подходе Алок и Бруно Мартини с треком «Hear Me Now» и Сони Фандера с танцевальным боевиком, который смог покорить наш топ-клаб-чарт. «Think About Us» буквально через пару минут на Европе+.

0: пальцы. Улетный хит Spotify, не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Синклар и Кайза с танцевальной вещицей I Can't Wait. Послушаем обязательно чуть ранее Кид Ларой, Джастин Бибер, трек Stay. Ну и Алекс Уоррен, без него никак. Favorite Dream буквально через пару минут на Европе+.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: России, который в свое время разнес абсолютно все мировые чарты. Только прежде, очень важная информация для тех, кто желает 2 августа отправиться на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

я не знаю, под эту песню как будто бы уже 1 июня должно наступить, потому что ощущение лета, оно все масштабнее, ну, внутри меня, по крайней мере, точно. Буду делиться радостью, эмоциями с вами в течение ближайшего времени на Европе+. Don't you worry, child. Прямо сейчас, Swedish House Mafia. Больше хитов впереди. Оставайтесь.

0: 5 часов утра.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, я рад всех встречать, рад всех, скажем так, пускай, скажем, видеть, да, потому что я вижу всех наших прекрасных слушателей, вы все онлайн, вы все рядом. Никогда, вот честно, недавно с друзьями общался, меня спрашивали: Миш, ну как ты себя ощущаешь, когда ты в студии один? Я говорю, я никогда не один, всегда с нами слушатели, всегда с нами зрители. Меня зовут Миша Зайцев, это «Крутой подъем» на Европе Плюс, 5.01 в Москве, 12 мая 2026 года. На календаре мы плавно движемся в погоду плюс 20, да, потому что, ну, на недельке будет потепление, несмотря на то, что еще пасмурно. Я просто вернулся буквально с Египта вот вчера и сравниваю все. Как только мы вышли в Москве, сразу же вот чуть-чуть холоднее, я уже настроился на лето. Но вот пришел сюда и понял, да нет же, лето у нас в сердцах, оно уже совсем скоро наступает. Подогреем друг друга этим утром вместе с хитами. Вань Дмитриенко исполняет «Ртуть для тебя». До этого Алана Уокера ждем «The Drum». BTS также совсем скоро случится. Трек «Swim» в твоих динамиках. Делай громче. Летим вперед в это утро вместе.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Сотрудников в китайских компаниях заставляют, внимание, вы не поверите, спать во время рабочего дня. Да, в некоторых фильмах предусмотрен тихий час, во время которого можно вздремнуть на специальной кушетке или просто отдохнуть. Вот девушка из социальных сетей ведет блог про свою личную жизнь, про работу в Китае и рассказывает, что даже несколько раз получала замечания от начальника из-за того, что продолжала работать и мешала коллегам спать. Вот, пожалуйста, я предлагаю использовать данную новость в качестве, ну, каких-нибудь намеков, да, может быть, к своему начальству, что, мол, а тихий час когда? А когда тихий час? Вот взглянем на компании в Китае, которые достаточно успешны. В общем, да, используем на благо, потому что спать действительно важно. Сибул впереди, на Голуэй, сразу после и Флорок, и Another Day в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Много дней для любви как будто бы не бывает. Их всегда нужно больше и больше. Another Day и Флорок на Европе Плюс в крутом подъеме. Я хочу тебе напомнить, что у нас состоится игра Hit to Go совсем скоро. Что это значит? Это значит, что в один из треков, которые будут звучать далее, я спрятал сигнал. Сигнал крутого подъема. Как только ты его услышишь, запоминай, что это за песня. Можешь записать, да, ну, для уверенности. И потом, когда будем играть, дозванивайся, обязательно называй мне трек и получай подарок от Европы Плюс. Больше китов впереди. Доминик Файк, Baby Doll. Также Never Go Away прямо сейчас. Сибу.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Ладно, Доминик Файк не может двигаться дальше. He can't move on. А мы как раз-таки в самом расцвете и двигаемся вперед без остановок. До гороскопа всего ничего. Тимофей Бартос, Брайна, Стери, Бихавен. Успеем послушать до этого. Брукс, Экстиен тоже ожидаем. Pay to Exist, ну и игра Hit to Go совсем-совсем скоро.

Ну что, советы звезд на эту неделю. Узнаем, что Вселенная говорит нам делать и на что обращать внимание. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, вводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и вас слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что Вселенная советует на этот день. Впереди игра Hit to Go сразу после Френч Монтана и Макса Би. Ever since you left me, see you и Кали Миног, тоже успеем послушать. Dance Alone прямо сейчас на Европе+.

этот стиль, откуда этот свэк? Это French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на Европе Плюс. Миш Зайцев, меня зовут, 5:35 в столице. И самое время подарить подарок кому-то из наших слушателей. 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в Hit2Go. 4957-456-565. Жду прямо сейчас.

0: to go.
1: Ну что же, проверяем наших слушателей на внимательность в игре Hit to go. Сегодня с нами на связи Гузель. Гузель, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Ну, значит...
2: Стерлитамак на связи.
1: Да, рассказывай, как дела, как поживаешь, как настроение? Поделись.
2: Настроение просто прекрасное. Едем после праздников на работу. Неделя короткая.
1: Да, это точно. Это хорошо, это замечательно. Как вообще у тебя первая половина мая прошла?
2: Замечательно. И успела уже переболеть.
1: О, ну, хорошо, что уже все. И вот как раз у нас уже все к лету подходит. Будем хорошо, замечательно его проводить. Без болезней. Только загорать, только наслаждаться. Гузель, ну что, мы с тобой будем играть в Hit to Go. Я, значит, тебе предложу два варианта треков, которые звучали у нас в первой половине этого часа. В один из них я спрятал сигнал. Если узнаешь, в какой песне был спрятан сигнал, все, получишь подарок. Готова?
2: Да.
1: Все, красота. Значит, первый вариант. Возможно, сигнал крутого подъема был в треке, который называется Baby Doll от Dominic Fika. Или же сигнал был спрятан в треке Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars. French Montana Max B. Ever since you left me. More diamonds, more gold. Вот такие два варианта есть. Либо Baby Doll, либо Ever Since You Left Me. Что думаешь, Гузель?
2: Ну, у нас с мужем сейчас возник спор. Uh-huh. И он, конечно, утверждает, что это первый вариант.
1: Так.
2: Я послушаю мужа. Если он проиграет... Я от него спрошу потом.
1: Вот так вот, значит. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо, все, я принимаю. Я принимаю. И сейчас будет серьезный момент. Нужно ли будет страдать мужу? На самом деле нет, потому что он абсолютно прав. Абсолютно верно, конечно. В треке Baby Doll был спрятан сигнал крутого подъема. Песня Доминик Файка. Отличный трек. Гузель, ну я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Классный худи от Европа Плюс в твоих руках. И эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Суперского настроения тебе желаем. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока. До свидания.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Биби Рекса появится здесь уже совсем скоро. Faceless and Fitty and New Religion. Также To Crozone, Jump Now и The Warning. Прямо сейчас делай громче.
0: Крутой подъем.

I found a music, my new religion. Это Биби Рекса, это Faceless на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, 5:49 уже в столице. Мы просыпаемся и летим в этот чудесный вторник вместе. В финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost. Также бам-бам, успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Вилея. Никуда не уходя.

Роджер Санчес, Lost Without Your Love на Европе Плюс. Ну, конечно, у нас здесь, на радио номер один в России, любви огромное количество. Мы ее тебе дарим. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей, подарков. Все для тебя. Никуда не уходи.

0: У нас, между прочим, уже Павел Беседин с новостями здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Так.
1: Вот идешь ты, Миш, в магазин.
0: Угу.
1: А паспорт с собой не взял.
0: Оу.
1: А теперь это не страшно.
0: Ага.
1: А знаешь почему?
0: Нет.
1: Потому что через мессенджер Макс теперь можно подтвердить свой возраст в 100 тысячах магазинов России.
0: Красота.
1: Функция реализована во всех крупных федеральных торговых сетях. Ну а кроме того, на отдельных кассах самообслуживания появилась возможность подтверждать льготный статус, например, пенсионера или члена многодетной семьи. В планах Минцифры более глубокая интеграция мессенджера с программами лояльности магазинов и подключение к ним классических касс.
0: Паш, ну эта новость специально для меня, потому что, как ты знаешь, я люблю оставлять свой паспорт где ни попадя.
1: Вот.
0: А потом в магазине, если он не пригождается, его, как всегда, нет. Поэтому все, супер. Будем использовать новые технологии и внедрения, чтобы все было комфортно.
1: Тем временем.
0: Так.
1: Серебряную копейку времен Ивана Грозного нашли в Ярославле. Монета 16 века, это чешуйка с изображением всадника с копьем, была обнаружена во время археологической экспедиции. На реверсе есть надпись «Князь Великий Иван всея Руси». Монета относится к Псковскому или Новгородскому монетному двору. Специалисты уже создали 3D-копию артефакта для дальнейшего ее изучения. А недавно, кстати, подобная находка была сделана в Москве. В столице откопали керамический сосуд с 20 тысячами серебряных монет рубежа 16-17 веков.
0: Красота, красота, Паш. Я вообще люблю всякие вот вещи из прошлого. Знаешь, потому что они вдохновляют тебя, позволяют тебе погрузиться вот в те времена, посмотреть, ну вот монетами вот такими расплачивались. Правда, у меня такого очень мало. А ты, я знаю, коллекционируешь монетки.
1: Какие твои годы, Миша? Еще пара-тройка лет, и все, уже всех коллекционеров за пояс заткнешь.
0: Ну, хорошо.
1: Кстати, по поводу погружения.
0: Так.
1: Бородинский хлебушек. Красная икорка. А также российская селедка и даже крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Например, селедка продается в Бангкоке и туристических зонах королевства уже больше полугода. Красная икра российского производства с января, бородинский хлеб с апреля. Посол России в Бангкоке сказал, что за полгода товарооборот с Таиландом вырос аж на 10%. Все благодаря деликатесам, я думаю.
0: Ну, конечно. И ты вот начал перечислять, все, у меня уже глаза начали закатываться. Ну, а как иначе-то? Красная икорка, хлебушек. Я вот люблю, знаешь, так маслице намазать, икру сверху.
1: Нет, замолчи. Лучше поставь нам суперхиты, Миша.
0: Да, отвлечемся пока на прекрасную музыку на радио номер один в России. Эвелин Рокстон впереди, Vertigo, также Charli XCX, Boom Clap, а прямо сейчас KDDK, Алекс Алта, One and Two в твоих динамиках.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Vertigo, Avalon Rockstar на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 6:11 утра уже в Москве. Мы плавно движемся далее. Рассказываю, что у нас в планах. Во-первых, конечно же, чёрт возьми, да, мы... Если ты еще не знаешь, по каким-то причинам, я тебе сразу скажу. Сайт europlus.ru, забегай туда, наш чарт Еврохит ТОП 40. Заглядывай, смотри, кто сейчас в топе, кто в середине, кто закрывает наш чарт Еврохит ТОП 40. Эта информация тебе понадобится. Почему? Потому что мы будем играть в этом чате совсем скоро. Если назовешь мне правильную песню, в зависимости от позиции, которую я загадаю, получишь классный подарок. Утром этого вторника поднимешь себе настроение. Я буду обязательно тебя ждать. Чарт возьми совсем скоро. До этого гороскоп, до этого хиты, конечно же, Black Eyed Peas послушаем уже вот-вот. Rock That Body, также Медуза, Херни Кэмэл, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас, сделай громче.

0: ничего не услаждаем, все делаем проще вместе с елкой на Европе плюс. Гороскоп впереди. До этого Alifar Ben, Рен Миллер, Body Talk, также Vice, Wait.
1: Реклама. Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
3: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, Профимол, когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Ну все, пора бежать.
10: Куда бежать?
9: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 290 000 рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 13.

0: Ну что, советы вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Черт возьми» сразу после Teddy Swims'а, Mr. Know It All, также Dennis First, Резников и Bright Sparks. Успеем послушать Shameless прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: такой же талантливый, все такой же яркий, харизматичный Тедди Свимс, мистер Know It All на Европе Плюс, 6.35 в столице. Мы начинаем. Чарт возьми, 4957-456-565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть. И я надеюсь выигрывать. 4957-456-565. Жду звонка.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем 25 с плюсом. А сейчас в Краснодаре плюс 15.
2: Реклама.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слово «Родинка».
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт. Новая глазная клиника «Факт» на Красных Партизан 403. 5 этажей ультрасовременного оборудования. Уникальный детский глазной центр и семейная скидка 15% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
11: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
12: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: чарт возьми.
1: Да-да, все верно. Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания нашего чарта. Еврохит ТОП 40 с нами на связи прямо сейчас. Злата, Злата, привет!
2: Привет!
1: Ну что? Ну как дела? Расскажи все, что хочется. Поделись.
2: Дела отлично, вот, пыталась дозвониться два месяца,
1: получилось. Вот. И вот, наконец-таки, это правильно, это самое сложное. И вот у многих это занимает не один год, я тебе честно скажу, попасть в эфир. А здесь два месяца, это на самом деле очень небольшой период. Я тебя поздравляю, это все, полдела, даже больше половины дела сделано, осталось просто угадать или назвать, может быть, ты знаешь правильный трек в игре «Чарт возьми». Ты готова попробовать поиграть?
2: Да, конечно.
1: Супер, супер. У меня вопрос стандартный, как и всегда. Только надо позицию выбрать в чарте. Эта позиция сегодня под номером 12. И вопрос, что за песня на 12 месте чарта Еврохит ТОП 40? Варианта у нас два. Это может быть Dive Into the Ocean.

0: Dive into the ocean. Ziba, Portugal the Man, Elok или Galaxy от Kungs и Theophilus London. Что думаешь, Злата? Рассказывай.
1: Я думаю, что это второй номер Galaxy.
0: Galaxy, хорошо, это абсолютно верно. Вот такая быстрая победа. Просто сразу дозвонилась, сыграла, назвала правильный трек. Конечно, крутую футболку от Европа Плюс ты получаешь, Злата. Спасибо тебе огромное. Эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо.
0: Замечательно. Ну и что? Какие планы на этот вторник? Что будешь делать?
1: Я сейчас поеду на работу. Буду работать дождливый день.
0: О, в дождливый день, ты говоришь? Или нет?
1: Да, дождливый.
0: У нас тоже, вот в Волгограде будет дождь, и в Москве, скорее всего, тоже вечерком. Ну ничего, у нас уже вообще скоро уже 20 градусов. Лето близится, так что будем наслаждаться.
1: Да,
0: солнышком
1: да.
0: И немножко загорать. Злата, спасибо тебе большое. Еще раз эти аплодисменты для тебя. Услышимся на радио номер один в России. Да, пока-пока.
1: Пока.
0: Больше гитов впереди. Обязательно послушаем Леони, Калм Скотт, Stay, также Something Beautiful, Tom Walking, Masking Wolf. Прямо сейчас делай громче.
2: Крутой подъем.

Это радио номер один в России, Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Мы приближаемся к финалу этого часа. Совсем скоро Shine On, Rio. Да, также Lights, Camera, Action послушаем от Кали Миног. Ну и Бригада У появится здесь через 10 минут.

0: Они сияют, как солнышко. Это бригада У. Здесь Вэлла, Вики, ребята, привет вам.
1: Привет,
2: Миша.
0: Ну, рад вас видеть.
1: Взаимно.
3: Негодяй, загорелся.
0: Но я не так сильно. Я хотел прям сильнее загореть. У меня не получилось так, как я хотел.
1: А, то есть ты хотел сильнее.
3: То есть ты даже не пытался.
1: Ты не сдерживался, да?
0: Да. Нет, но я не загорал так, как я хотел. Я был занят. Я ел.
1: Ты знаешь, я тоже ела на майских, но и не загорала.
3: Классно, да, встретились все в мешковине такой, чтобы ничего не вылезало оттуда лишнего.
1: Ага.
3: Ну что, ой. Миш, как тебе первый день-то после майских?
0: Да потрясающе.
3: Потрясающе?
0: Потрясающе. Я так ждал, что Паша Беседин исправлял каждое мое слово. Давно этого не было.
3: Это нормально.
0: Все, я пойду читать словари.
3: Мы пойдем работать и исправляться, Паша. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Короткая рабочая неделя стартовала в России. Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата. И медсестры принимают поздравления. Далее подробности. Короткая рабочая неделя стартовала в России после длинных выходных. Трудиться будем всего 4 дня вместо 5. Так случилось из-за того, что праздничный день 9 мая пришелся на субботу. В итоге вчерашний понедельник стал нерабочим, а следующие длинные выходные ждут нас в июне по случаю Дня России. Отдыхать будем ровно через месяц, сразу 3 дня подряд, с 12 по 14 июня. Получается, что этим длинным выходным также будет предшествовать короткая 4-дневная рабочая неделя. Названы минимальные баллы по ЕГЭ для получения школьного аттестата. В этом году выпускникам нужно набрать по меньшей мере 24 балла по русскому языку, а также получить оценку удовлетворительно по математике базового уровня. В Совете Федерации также перечислили минимумы, подтверждающие освоение школьной программы по остальным дисциплинам. Среди них физика, химия и биология на 36 баллов, профильная математика на 27, информатика на 40, история и литература по 32 балла, география 37, обществознание 42, иностранные языки 22 балла. Но преодоление этих значений не гарантирует поступление в ВУЗ. Количество ПВЗ в России снова увеличилось. РИА Новости пишет о том, что за год число пунктов выдачи заказов в нашей стране выросло на 25%. Если брать абсолютные значения, то теперь их в России 231 тысяча. При этом в столице количество ПВЗ выросло всего на 13%. Эксперты говорят, что запуск таких пунктов по-прежнему остается привлекательной формой бизнеса из-за таких факторов, как низкий порог входа и минимальные требования к открытию. Медсестры принимают поздравления. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Дата была установлена в 1971 году по случаю дня рождения первой в мире сестры милосердия Флоренс Найтингейл. В России Международный день медицинской сестры начали отмечать в 1990-м. 12 мая поздравления с профессиональным праздником принимают все средние и младшие медицинские работники. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 74 рубля 30 копеек. Евро подрос 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди бригада У.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Нихао, очень скучал по вам всем.
0: Ну все, здравствуйте. Я отвечал за русский язык, остался у нас. Угу. Ну что ты как?
1: Мне очень понравился Китай, просто безумно. Более того, я встретила много наших слушателей.
0: Да ты что?
1: Да, много раз ко мне подходили. О, Вики, привет,
0: Да ладно. Китайцы?
1: Нет.
0: Русские?
1: Наши туристы.
0: Ага.
1: Отдыхают тоже.
0: А, вы вместе, что ли, как-то там?
1: Ну, не вместе.
0: Ну, неплохо.
1: Но чуть-чуть вместе.
0: Хорошо. Вот этими руками.
1: Угу.
0: Вот этими руками.
1: Пахал.
0: Пахал. Да, даже видно по ним, что они поднатерпелись. А вообще, мы же забыли сказать спасибо за Disco Day.
1: Да,
0: столько комментариев. Вы помните вообще, как будто в прошлой жизни было?
1: Я даже еще не выложила пост, я все хочу собрать, я видела, ты выкладывал. Потрясающе было, спасибо вам большое за комментарии. Я, честно, все читала, вот летела в самолете, как раз все читала.
0: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
1: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
0: Есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность, пока нормальные люди работали.
1: Да, мы соскучились. Все, давайте наверстать.
0: И поэтому сразу с сегодняшнего дня основной эфир, потом хоп, и еще личка подкаст. В общем, планов много, все приятные, начнем, как всегда, с бригады Music Awards. Бригада.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Да.
1: В нашем коллективе есть ощущение, что ты в большей степени отвечаешь за экологическое образование.
2: Есть такое. Знаешь почему?
1: Почему?
2: Потому что я родилась 5 июня, а по-моему 5 июня день эколога.
1: Ну, давайте не будем проверять, поверим на слово. Вот 5 июня день эколога, который мы обязательно отметим. Но во вторую очередь, естественно. А сегодня день экологического образования.
2: Ой, хорошо.
1: Потом сегодня номинация называется «Чистая победа». А знаете почему?
2: Почему?
1: Вот первый номинант, он построил свою студию звукозаписи на 100% из переработанных материалов. Есть варианты, кто это?
2: Нет.
1: Правильно. Timbaland. Вот сейчас попробуй догадаться. Установили на одном из своих шоу кинетический танцпол, чтобы танцующие фанаты вырабатывали электрическую энергию для концерта.
2: Daft Punk.
1: Правильно, Coldplay. Все это лежит и ждет вашего голоса в группе Европа Плюс ВКонтакте.
2: Да, заходите, голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Boys, Fonse и Demi Lovato, Бригадю на Европе. Плюс 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Скучала?
1: Конечно, скучала.
0: Доставай.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там 54% у победителя. И сегодня в номинации «Чистая победа» победил Timbaland.
1: Слушаем.
0: Трек, который наверняка он записал вот на той студии.
1: Угу.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Да ладно, ладно, Мат. Намек на нас, бригаде. 7.17 в Москве. Да. Что будет дальше?
2: Ой, я расскажу про тренды. Новые тренды, да.
1: С собой привезла?
2: Нет, это наши тренды. Очень милые и очень вкусные, мне кажется.
1: Поздно создали. Так бы увезла бы в Поднебесную.
2: Да, кстати. Но наверняка нас кто-то слушает из Китая. И заберет себе эту идею.
1: Хорошо, подожди.
2: И монетизирует очень быстро.
1: Впереди Викинюс, бригаде Луны и Европе Плюс.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Steak and

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит» – проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru. Ушино-трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
2: Алло.
3: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
2: Что? Ты же сам позвонил.
3: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
2: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 20.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условия и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Это Маккензи Аромба, бригаде У на Европе плюс 7:23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинай.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Новый тренд, ага. Можно сказать, майский. Россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыков.
0: Так.
1: Да. В идеале, чтобы у тебя была своя дача, мужчина приезжает, жарит шашлык, уезжает.
0: Но у меня есть один знакомый, с которым мы на майских жарили шашлыки. Я могу так сказать, не только девчонкам. Нужны контакты мужиков, которые нормально жарят шашлыки.
1: Серьезно? Это кто?
0: Ты его не знаешь.
1: Да я знаю, поэтому ты не говоришь. Хорошо. На известном сайте объявлений все больше таких предложений. Мне кажется, это прям тема, потому что я бы с удовольствием тоже наняла мужчину, который жарит шашлык, но мне нужно, чтобы у этого мужчины была дача. Потому что у меня нет.
0: И мангал. И мясо, чтобы заринал.
1: Ну, в идеале, чтобы сам купил его еще.
0: Ну да. Еще машины нет, довез бы.
1: Да.
0: Ищи мужа.
1: Есть предложение? Нет, ну не просто мужа, а мужа, который умеет жарить шашлык. Не все умеют, как мы выяснили только что.
0: Это, оказывается, вообще не базовая комплектация мужчины.
1: Ну, я, кстати, не умею жарить шашлык нормально. Ну, вот Леха у нас умеет.
0: Да, главное делать умный вид. И даже если с корочкой такой...
1: Ну, нормально.
0: Похоже, ну, так задумано. Это нормально. Это, знаешь, точно обезврежено вот от всех бактерий.
1: Точно, да.
0: И еще уголь. Это что? Сорбент? Абсорбент.
1: Который тебе поможет с этим шашлыком потом.
0: Да, да, да.
1: Хорошо, кулинарный тренд из Беларуси. Вот что будет, если смешать борщ с айс-латте? Правильно, холодничина. Это новая штучка. В общем, свекольный бульон с добавлением яиц и огурца охлаждают. Потом туда добавляют молоко, прости. Все это дело взбивают, и получается такой розовый смузи. Говорят, очень вкусно.
0: Кто говорит?
1: Люди, которые
0: адреса,
1: пробовали,
0: имена,
1: придумали.
0: Фамилии, номера.
1: Ну, подожди. Снилс. Ну, я, кстати, люблю свекольный вкус. Тебе не нравится свекольный вкус?
0: Свекольный нравится.
1: Ну, представь, борщ со сметанкой перебил и
0: из того, что ты перечислила,
1: охладел.
0: Мне свекла только и нравится.
1: А ты борщ со сметаной не любишь?
0: Не, ну, люблю. Ну, ты знаешь, я люблю классический борщ без всего. Вот, ну, не то, что там бульон и свекла, и все, нет. Не люблю добавлять ничего.
1: Без всего.
0: Мясо, вот это все, картошка, это все не надо. Не-не-не.
1: Мне нравится, я хочу попробовать. Если кто в Москве сделает холодничина, привозите, я попробую.
0: Если ты еще и мужчина, и шашлык жарить умеешь, то просто двух зайцев сразу. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.31 в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Хорошая команда, работаем, мы оплачиваем тебя. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Сэм Пелт, Бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот мы и приближаемся к очередной новинке. Причем сразу в двух смыслах. Новая игра у нас на этой неделе. А все потому, что новый фильм выходит на этой неделе при поддержке Европа Плюс. Называется он «Опасные отношения».
1: Трейлер классный. Вообще идея фильма очень прикольная. Рекомендую всем посмотреть. Сами посмотрим.
0: Актер классный. Ну и мы так подумали, решили. А почему бы вот взять и каждое утро не разыгрывать систему видеонаблюдения? А? Приятно?
1: Приятно, очень.
0: Да?
1: Что нужно сделать для того, чтобы ворваться в игру?
0: Ну, во-первых, нужно кое-что написать нам личным сообщением.
1: Да, личным сообщением в нашу группу ВКонтакте. Не забывайте, пожалуйста, и свое имя, и номер телефона.
0: А вот теперь, внимание, вопрос. Какой российский город фигурирует среди имен актеров, сыгравших в этом фильме? Пишите, впереди «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе+.
2: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 12 мая, в краевой столице пасмурно. Небольшой дождь, днем плюс 25. А сейчас 17 с плюсом.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 349 000 рублей.
7: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01.
8: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
9: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
10: «Золотой ларец», «Золотой ларец».
11: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
12: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
13: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
14: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
15: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
16: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
15: Справимся?
16: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: «Опасные отношения» в «Бригаде У».
1: 8.42 в Москве. «Опасные отношения» в «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Ну, это только фильм так звучит, да, и игра. В целом-то у нас довольно-таки безопасно.
2: Безопасно отношения. Но фильм классный, мне кажется...
1: А ты смотрела уже?
2: Я не смотрела, но мне нравится сюжет. Мне уже нравится идея.
1: Мы Вики верим. Вот у тебя чутье, вот как еще, интуиция, вот
2: да,
1: все
2: вот
1: это
2: есть оно,
1: работает,
2: да.
1: Работает.
2: Да.
1: Так, ну и каждое утро мы разыгрываем систему видеонаблюдения, поэтому, кстати, в том числе у нас безопасно. У нас только система этих готова раздавать. Давайте знакомиться с нашими первыми героями. У нас есть Рита. Рита, привет.
3: Привет, привет, всем доброе утро.
2: Привет, привет, Ритусь.
1: А ты где, в каком городе?
3: Я в Москве.
1: Прекрасно. Рита, знакомься, ты здесь не одна, здесь же Артемий. Привет, Артемий.
4: Привет, привет.
2: Привет, привет. Артемий, а ты откуда?
4: Я из солнечного Череповца.
1: Прекрасно.
2: Череповец.
1: Москва, Череповец. А когда вы отвечали на отборочное задание, было ощущение, что вы из одного города. А какой же город фигурирует среди имен актеров, которые сыграли фильм «Опасные отношения»? Ребята?
4: Самара.
2: Самара.
1: Самара. Уивинг. Уи-ви.
2: Главное, актриса так зовут.
1: Итак, ребят, ну вот по сюжету фильма в дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Вот и мы будем в роли героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Кто-то из нас, либо я, либо Вики, будет описывать то, что видит в камерах. И после того, как прозвучит сигнал, в конце вот этого описания вам нужно разгадать, кто это.
2: Да, вот кто первый, тот переходит в следующий тур. Хорошо?
1: А там может быть кто угодно.
2: Я думаю, ребята поймут.
1: Поймете? Рита, Артемий, удачи, внимание. Ой, а кто это у нас здесь?

0: картинка черно-белой стала. А, не, все нормально. Вижу красный флаг Китая. Эй, оставь мою бамбуковую дверь в покое!
1: Это панда?
0: Да, Рита!
2: Да, Рита, это панда!
0: Да!
2: Поздравляем тебя, Ритусь, ты продолжаешь битву.
0: Да все, уже закончила битву.
2: А закончила битву, да, точно.
0: Мы же каждое утро.
2: Точно, точно.
0: Артемий, ты тоже молодец, очень брутально подтвердил. Да-да, панда, молодец, Рита, молодец, очень рад. Ребят, ну давайте начнем с того, что подарки вообще всем. Рита, начнем с тебя. Только что с помощью панды ты выиграла систему видеонаблюдения. Поздравляем.
2: Профессиональная система видеонаблюдения.
0: Да, да. Вот не собственными руками сделанная.
2: Все серьезно. Артем, ну а для тебя у нас есть классный робот-охранник.
0: Робот-охранник.
3: О, круто. Спасибо.
0: Ребята, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
2: Пока.
4: Опасные отношения.

0: In Love, это Бейонсе и Джей-Зи. Семейный подряд, так сказать. 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вспоминаем самые необычные, самые запоминающиеся просьбы.
1: Просьбы, да, которые были у вас недавно.
0: Да, либо вы были автором просьбы, либо вас кто-то о чем-то просил. И вы, возможно, ничего не сделали, но запомнили. Надолго запомнили эту просьбу.
1: Да.
0: Присылайте нам голосовые.
1: Голосовые присылайте в нашу группу ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие места.

0: 3-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем необычные просьбы.
2: Ну-ка.
1: Начнем с этой.
3: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесло. Вот. Такая странная просьба.
2: Прикольно.
1: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
2: Ну да, это хорошо.
1: Не вовремя, конечно.
2: Почему не вовремя?
1: Ну, она ела
2: уже
1: все
2: грибы. Да.
1: То есть он знал, что она ела.
2: Она осталась одна.
1: Это уже произошло. Вот еще.
4: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, из соседнего ряда, из «Жигулей», вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки, ну, там где-то километр. При этом, успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжая уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут. Но это для меня было максимально странно.
2: Но мне нравится, нормальная просьба.
1: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
2: Кстати, тоже интересно.
1: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
5: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Ю-ху!». В общем, получилось ничего так, даже до сих пор храню фотографию этой работы.
2: А скинь нам фотку, интересно.
1: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел, то написал.

0: Радио Тамари Краймбрери в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Краснодаре уже 9 часов.
4: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Искусственный интеллект поможет медикам. В Краснодаре стартовал ремонт сразу трех улиц, а Рэй получила большую роль в кино. Подробности далее. Минздрав России будет снижать бумажную нагрузку на медиков за счет внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, одна из разработок уже активно внедряется. Она позволяет очень быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения и скорой помощи. Граждане России со старыми загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия, больше не смогут попасть в 7 европейских стран. Об этом пишет РИА Новости. Полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Космические агентства Европы и Японии заключили соглашение о проведении совместной межпланетной миссии к астероиду Апофис. Случится это в 2028-2029 годах. В основу миссии ляжет проект Рамзес. Соглашение предполагает, что японская сторона предоставит для этого солнечные батареи, инфракрасный тепловизор, а также ракету для запуска. Носителем будет новая японская ракета H-3. В Краснодаре перекрыли три улицы – от Арбекова, Тенистую и Красина. Их будут ремонтировать в рамках региональной программы. Во время ремонта обновят проезжие части, тротуары, прилегающие территории. Установят новые знаки, при необходимости сделают разметку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. И последняя Рэй получила свою первую крупную роль в криминальном триллере Яна Деманжа «Линедж». Партнерша британской певицы по съемочной площадке станет легендарная Изабель Юпер. Действие фильма развернется в современном мультикультурном Лондоне. Сюжет вращается вокруг бывшего заключенного, который пытается наладить жизнь ради маленького сына, но вновь оказывается втянутым в преступный мир своей властной матерью. Съемки запланированы на начало августа в Лондоне. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. Сейчас в центре Краснодара плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможно, небольшой дождь, днем плюс 23. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее бригада У.
5: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
6: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ой, ну наконец-то встретились,
1: наконец-таки,
0: да?
1: Наконец-таки мы вернулись. Наконец-таки маски прошли, и уже можно ворваться в работу.
0: Да. Прям врываться собралась?
1: Да.
0: Да?
1: Да. У нас сегодня день подкаста сразу.
0: Ну да. Это можно назвать врыванием?
1: Угу.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну ладно, ну хорошо, тогда врываемся.
1: А что такое расслабленный?
0: Да нет, ну важно же, тут как с тренировками. Нельзя прям сразу убрать тяжелый вес.
1: Согласна, да.
0: Да. Во-первых, желание отобьет сразу. Угу. Во-вторых, спину. Сразу все. Ну давай, я начинаю, ты продолжаешь.
1: Давай.
0: Москва.
1: Звонят колокола.
0: Нет, я думал, в города играем.
1: А я думала, в песне.
0: Ну, тоже хорошо. Вязники.
1: Вязники, нет?
0: Ладно, надо было сначала правила объяснить. Ну, города, которые мы видели за майские праздники.
1: А, ты был в Вязниках?
0: Ну да, проезжал.
1: И Нижний Новгород еще ты видел.
0: И Нижний Новгород, да.
1: Вот Леша у нас и в Калуге был, и в Рязани, и в Туле.
0: Да это ты вообще...
1: Ну ты даешь, Леш.
0: Сколько Зарай? Ты был в Зарайске? И как? Классно? Круто. Обожаю вести такие беседы, когда только спрашиваешь, никто не слышит ответа. У меня в голове так часто происходит.
1: Давно мы не говорили про ваши города. К чему мы клоним?
0: Вот, у нас впереди «Откуда ты from?», поэтому если хотите, чтобы вся страна узнала, как у вас классно, напишите нам, где вы живете.
1: Да.
0: Напишите,
1: да.
0: Как вас зовут.
1: Да, и номер телефона обязательно, чтобы мы могли перезвонить. А писать надо личным сообщением в нашу группу ВКонтакте.
0: Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде «У» на Европе+.

0: Авалан Роксон, бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Впереди все так же, впереди, то есть не сейчас, а вот дальше будет у нас «Откуда ты фром». Но прежде давайте послушаем трек, который снова стал хитовым. И тут просто, ну, это какая-то...
1: Это какой-то подарок.
0: Это какой-то подарок, я бы сказал, для одного легендарного проекта. Потому что то ли выходит, то ли уже вышел, я, по-моему, только выходит фильм «На вершине».
1: Угу.
0: Вот.
1: Но я видела, уже есть тренды, и люди снимают огромное количество видосов.
0: Да, и там есть
1: прикольно,
0: очень...
1: что фильм еще не вышел, а уже такая, да?
0: Вирусные кадры, где главный герой дает время главной героине. Ну, они не вместе, они...
1: Там так себе история.
0: Один пытается разобраться с другой. И он там говорит коронную фразу: «Даю тебе время до конца песни». И тут включается эта песня. Chemical Brothers, go!
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. И с нами здесь одна классная девчонка из города, вот который, название которого вызывает всегда у меня какое-то непреодолимое чувство уюта.
1: Да?
0: Вот только послушай. Феодосия.
1: Да, Феодосия звучит очень красиво.
0: Да? А вот Лена.
1: Леночка. Лена.
0: Лена, ты здесь, Лен?
2: Да, привет, я здесь.
1: Леночка, привет. А ты знаешь, мне кажется, что Феодосия звучит как какая-то древнегреческая богиня.
0: А я думаю, как-то это может даже и связано.
1: Возможно.
2: А это так и есть.
1: Так и есть?
2: У нас изначально город назывался Кефе.
1: Вот.
2: Кафа. Это древнегреческое такое название.
0: Ну да, да, да, мы знали. Мы согласны, Лен, согласны.
1: А так Феодосия — это богиня отдыха, уюта и хорошего настроения.
0: Как слоган ресторана какого-то звала.
2: У нас завтра день рождения, а сегодня у мужа день рождения.
1: Ого!
2: Это прям подарок.
0: Вау, Лена, ну с наступай... С наступающим поздравлять не будем, но подарки, скорее всего, будут. Но мы надеемся. Лен, знакомься с напарником. Это Александр. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, привет, Саша.
0: Саша, это Лена. Лена, это Саша. Лен, будешь разгадывать город, в котором живет твой напарник.
2: Доброе утро.
1: Да. Саша, да. Да, ты угадываешь. Саша, у нас для тебя 5 вопросов. Но я думаю, что если Саша будет угадывать, то он сразу угадает, что ты из Феодосии.
0: Да, Саш, после каждого вопроса ждем ответ. Лен, после каждого ответа можешь предполагать, где живет Саша. Если город разгадается, подарки всем. Ребята, удачи. Вперед.
1: Саша, так сложилось, что погода на майских всегда непредсказуемая. Скажи, вот как майские в твоем городе прошли? Было тепло, холодно, может быть, снег?
3: В моем городе на майских было тепло, но дымно.
1: Дымно?
3: У нас.
0: Хорошо. Лена?
1: Шашлыки жарили.
2: Дымно?
0: Дымно.
2: Это Дальний Восток, 100%.
0: И?
2: Хабаровск.
1: Да?
0: Да как будто бы ты и не угадала. Как будто бы ты знала. Да, Хабаровск. Лен.
2: Я просто оттуда родом.
1: А, ты как такое возможно? Вау, вау,
0: только хотел спросить, а ты точно с Феодосии? А оказывается, и нет.
1: Обалдеть, круто.
2: Ну да, я родилась в Комсомольске на Амуре, поэтому я знаю, что там всегда в это время дымно.
0: Ого, Саш.
3: Я тоже родился в Комсомольске на Амуре.
1: И наш лукореж родился там.
0: Так, стоп, да, может вы родственники, давайте выясним. Так же работает.
1: Есть родинка на правом ручке.
0: Так, Саша, Лена, у вас фамилия Сорокина, нет? Если да, то Леха из ваших.
2: Нет. Нас.
0: Нет? Фух, ну значит двоюродные. Не родные.
1: Слушайте, ну... У нас прям встреча выпускников практически прошла.
0: В рамках одного индийского фильма. Лена, Саша, Хабаровск, свои родники разгадали. Ловите подарки.

0: еще и наоборот. Пить бригадой У весь год. Ребят, с термобутылочки поздравляем. Напоследок быстро вопрос тебе. Лен, а ты училась в школе в Комсомольск-на-Амуре или уже переехала на тот момент?
1: Нет, я училась и в институте, и в школе.
2: А в какой школе?
1: Потом то, что надо ехать в тепло.
0: А в какой школе училась?
1: В четвертой школе.
0: В четвертой?
1: В 16-й и в четвертой.
0: Саш, а ты?
3: А я учился в 53-й школе.
2: Ну, зря вы, конечно, тут не совпали, вот было бы прикольно.
0: Точно двоюродные. Хорошего дня, звоните еще, счастливо. Пока.
1: Спасибо, пока-пока.

0: Кент Уэйт, это Боб Синклар и Кайза в бригаде «У» на Европе Плюс. 9.18 в Москве. Вики,
1: да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, расскажу о новости из мира сериальчиков, киношек. Все, что мы любим. Что-то новенькое готовится для нас.
0: Для кого-то конкретного? Ты же знаешь наши предпочтения в коллективе?
1: Для нас всех.
0: Кто визжать будет громче всех?
1: Надеюсь, ты.
0: А, ну спасибо. Отчаянные домохозяйки выходят.
1: Ну нет, ну не плакать, а визжать.
0: От счастья. Впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
3: Тогда важно, где проект собираете.
2: И где?
3: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
2: То есть можно собрать весь проект сразу?
3: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8-800-198-98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
13: А я кладовую.
14: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-4-4-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Talk to you later. Это Холли Молли в бригаде У на Европе Плюс. 9:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, скажи честно, наверняка, когда ты смотрел в свое время «Форсаж», ты мечтал стать одним из героев этого фильма. Быть на крутой тачке. Ну, у тебя же была крутая
0: Вики,
1: тачка.
0: Ты говоришь с бывшим обладателем «Тойоты Селика».
1: Да, ну вот...
0: Хотя ты знаешь, в этом мире бывших обладателей «Тойоты Селика» не бывает.
1: А как вы называетесь? Силикаты?
0: Может быть. Со стороны кто... Возможно, те, кто видели со стороны, так и называли.
1: Давай придумаем слово. Силиканы.
0: Селекторы. Силиководы.
1: Ну,
0: может,
1: ладно.
0: Не, может быть, я не уверен.
1: А?
0: Ну, хорошо, селекторы, ладно. Окей,
1: нет, силикаты
0: победил.
1: Прикольно.
0: Силикаты?
1: Ну, как сурикаты, только силикаты.
0: А, у меня что-то из химии.
1: Силикат. А, ну, кстати, возможно. Тоже, ну, ты же знаешь, я химию не особо учил, как
0: да,
1: и ты.
0: Да, да. А
1: поэтому не факт, что ты.
0: По нам видно, мы можем не признаваться в этом каждый раз, что мы химию не учили. Я думаю, это очевидный факт.
1: Да. Ладно, из физики у нас не очень. Ну, так вот. Я прям представляю, как все парни смотрели всегда, когда этот фильм, мечтали. Ну, девчонки тоже такие, ой, было бы классно тоже вот так вот кататься на тачку, ну, вот это все.
0: А вот ты когда смотрела, представляла себе кем? Девчонкой за рулем или девчонка, которая держала флаг и вот спускала из
1: машины?
0: За рулем,
1: да, неожиданно. Ну, который флаг спускали, тоже классно.
0: Ты сама давала старт гонки и сама ехала. Многофункциональный
1: человек. Говорила, сейчас я флагом махну, посчитайте до 10, я прибегу в машину и поедем.
0: Получается, ты МФЧ, многофункциональный человек.
1: Спасибо большое. Да, мне нравится, что я еще ничего не рассказала, но мы уже все обсудили. Нет, подожди. Так вот, стало известно, что в разработке сейчас находится сразу 4 сериала по вселенной «Форсажа». Да, информацию подтвердил Вин Дизель, он станет продюсером этих всех, наверное, 4 сериалов. Что там пока неизвестно, но я напомню, что в 28-м году выходит очередная серия уже фильма «Форсаж». Mm-hmm. А «Форсаж» навсегда такой будет подзаголовок. И это 11-й фильм. И вроде как финальный. Mm-hmm. Вроде как.
0: Но мне кажется, это единственная франшиза фильма, где нужно показывать, что было в предыдущих сериях. Ну, много частей вышло.
1: 100%.
0: Хорошо, ждем.
1: Милейшая история из Штатов. Что ты смеешься?
0: Да ничего, просто вспомнил, что я силикат. Да, продолжай.
1: Это гордо.
0: Да, да.
1: Наверное. Ага. А вот, собачка Хаски вернулась домой спустя 12 лет.
0: Вау.
1: Да, ты представляешь, в общем, малышка потерялась, когда ей был всего год, как я понимаю, при переезде, то ли убежала, то ли еще что-то. И недавно ее нашли волонтеры, она была такая вся исхудавшая, и нашли микрочип у нее. И по этому чипу нашли хозяина, хозяин уже не верил, но это,
0: 12
1: конечно...
0: 12 лет.
1: 12 лет.
0: То есть... Хаски?
1: Хаски.
0: То есть 12 лет Хаски жила дикой жизнью?
1: Да. Превратилась в волка.
0: Ага. И потом опять...
1: Опять стала Хаски. Ну, это удивительная и очень классная история. Пусть вот всегда так будет.
0: Спасибо, что ты нашла эту историю. Я рассказала нам. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: Половина десятого в Москве, гороскоп на вторник, 12 мая.
1: Умный, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам.
0: Девы, сегодня многие захотят завоевать нашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: В Водолеях подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.

0: Die for me, это Зейн и Бригадюн на Европе Плюс, 9:34 в Москве. У нас впереди сейф, который перед майскими не взломали, а значит сегодня там 13 тысяч рублей. Но, естественно, это еще не все. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Чудесно, чудесно.
0: Да.
1: Но сегодня, смотри, день женщин-математики. Поздравляем.
0: Поздравляю. Вики, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ты же из семьи инженеров.
1: И математиков, да.
0: В твоем ДНК хоть как-то должна быть предрасположенность.
1: Да, я, кстати, любила, знаешь, как математику.
0: Да, да, знаю, что любила.
1: Нет, я была хороша в математике.
0: Да, знаешь, что была хороша. День медсестры. Поздравляем. Поздравляем медсестер. Пойдем, посчитаем деньги. Ты же в этом мастер.
1: Я, да, это я могу.
0: И подумаем над вопросами, а вы звоните.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
4: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
5: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
6: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гордеев. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:40 на Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, меня зовут Юлия из Санкт-Петербурга.
2: Привет, Юля.
4: Привет, привет, Юлечка.
2: Привет, Питер.
3: Алло, алло.
2: Да-да-да, алло, алло, ты здесь?
3: Доброе утро, бригада У.
2: Доброе утро, Юль.
3: Что?
2: Не, просто здороваемся. Очень рада тебя. Очень рада тебя слышать. Юль, сегодня в сейфе 13 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому, Юль, первая задача – определить, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Третий.
2: Третий вопрос.
4: Хорошо.
2: Юля, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Итак, у нас сегодня день экологического образования. Ты знаешь, оказывается, на нашей эстраде есть артист, очень известный, который, возможно, мог бы стать, ну, немножко экологом, даже закончил инженерно-экологический факультет.
2: Uh-huh.
4: Вот как ты думаешь, кто мог бы пойти не в музыку, а вот в экологию? Нилетто, Мот или Лирик?
3: Пускай будет Мод.
4: Пусть будет Мод. Второй вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Юля, сегодня день рождения отмечает один известный актер. Его имя Рами Малек. Ты слышала про такого?
3: Нет, к сожалению или к счастью, не знаю.
2: Я тебе кое-что о нем расскажу. Вообще, как он сам признался, его часто путают с музыкантом Бруно Марсом. И частенько к нему подходят дети с карточками Бруно Марса. Он расписывается, что он Рами Малек, и дети в слезах от него убегают. Потому что не угадали. Вот. Но тут он не по своей воле, да, как бы похож на другого исполнителя, а вот по своей воле он исполнил главную роль в одном фильме, где сыграл одного легендарного музыканта. И, наверное, после этого фильма о нем уже плотно заговорил весь мир. Вот кого он сыграл. Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», Майкла Джексона в фильме «Майкл» или Робби Уильямса в фильме «Быть лучше. История Робби Уильямса».
3: Оу, ну здесь можно только пальцем в небо.
2: Угу.
3: Смотрела фильмы, но не помню имена актеров. А давайте, наверное, возьмем третий.
2: Третий вариант про Робби Уильямса. Принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, удачи. Сегодня день женщин в математике. В 2016 году вышел потрясающий фильм, который я рекомендую всем посмотреть. Он основан на реальных событиях и рассказывает про группу девушек-математиков, которые совершают расчеты и вычисления для космической миссии. В общем, классные девчонки, которые сделали очень-очень много. Как этот фильм называется? Скрытые фигуры, неизвестные лица, тайные гении.
3: Последнюю не расслышала.
4: Тайные гении.
3: Тайные гении.
4: Ага.
3: Пускай будет...
4: Не смотрела этот фильм?
3: Третья, тайные гении.
4: Тайные гении. Окей, третий вариант принято.
2: Итак, Юлия из Питера подобрала такой код от сейфа. 2, 3, 3. Внимание! Внимание!

0: Молодец, правильная реакция, молодец.
1: Не нужны мне деньги, умница, Юль, самодостаточно. Давай по порядочку пройдемся.
0: Итак, ну, Мот у нас по образованию экономист, а вот, оказывается, не лето у нас заканчивал инженерно-экологический факультет.
1: О, как. Юль, Рами Малика можно увидеть в фильме «Богемская рапсодия», где он просто гениально сыграл Фредди Меркури.
0: Очень рекомендуем тебе посмотреть этот фильм, а еще посмотри фильм «Скрытые фигуры», именно так он называется, про женщин-математиков.
1: Вот теперь поздравляем. Вот теперь ура, Юля. Вот теперь, вот, ну, ты в нашем зале славы, получается.
0: Да.
1: Да, понимаю.
0: Да, ура.
1: С этой информацией нужно прожить какое-то время. Звони нам еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а завтра в сейфе бригада 18 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, Бригаде У на Европе Плюс. Представляешь, этот трек, и про целый стадион.
1: Да.
0: Наверное, так же подумал Ваня. Вот той, вот прям вижу, вот ровно так же он подумал, так я ему забыла.
1: А еще я представляю наших слушателей-то.
0: Да, и вот решил Ваня 2 августа дать сольный концерт на стадионе Лужники. Естественно, все это при поддержке Европа Плюс. Ну а со следующей недели мы начинаем разыгрывать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Круто.
0: Но вы точно не пропустите это, вы все услышите, просто будьте готовы. Со следующей недели начнем. Ну а впереди у нас саундчек, где мы хотим, очень хотим услышать какие-нибудь странные просьбы, которые вы озвучивали или поступали вам.
1: Ну, какие-нибудь необычные. О, меня недавно попросили открыть бутылку маленькие девочки. Это впервые в жизни было такое, что меня кто-то попросил открыть бутылку, потому что я никогда не могу открыть сама. Меня?
0: Это очень важно. Я знаю, как это важно для тебя. Правда, поздравляю. Без сарказма, без иронии.
1: Спасибо, спасибо.
0: Отправляйте голосовые нам личным сообщением.
1: В нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
4: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
6: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
4: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
19: Скорую вызывайте!
18: Исторические сериалы.
2: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
18: Культовое кино.
1: Я всегда отвечаю за свои слова.
18: Романтические комедии и таинственные детективы.
3: Считаешь меня сумасшедшей?
18: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
14: Европа Плюс. Лучше.

0: Дома, это Ava Max, Бригадю на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас придет саундчек, в котором мы слушаем ваши необычные просьбы.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
0: Начнем с человека из Титана, от которого просто просьбы вот эти вот ежедневные отскакивают.
3: Ну-ка.
0: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Каждое утро мне поступает просьба от сына сделать ему выходной от садика. Но я каждый день не выполняю эту просьбу.
0: Браво.
3: Ого.
0: Если Росомаха просто у него был скелет из титана, то это вся вообще из платины титановой.
3: Ну, кстати, некоторые родители говорят детям, что в садик надо каждый день ходить в выходные, и иногда делают выходной.
0: А? Умно? А?
3: Такие добрые родители.
0: Ну и финальный на сегодня.
5: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Однажды, когда-то я работал на металлургическом комбинате много лет, меня позвали, позвал начальник, сказал, надо покосить газон. На что я ему ответил, я увольняюсь. Какая была странная просьба, учитывая, что я металлург.
0: Представляешь, проверка была от начальника. Вот если согласиться на эту глупую просьбу, повыше до начальника завода. Покоси газон.

0: Зап! Хорошо, пошли. Ивлорок в бригаде У на Европе Плюс. Мы пойдем и расскажем в подробностях, что происходило на майских праздниках в жизни каждого из нас.
1: Да.
0: И если хотя бы чуточку интересно, то
1: послушайте вечером.
0: Вечером на сайте Европа Плюс можно будет и посмотреть видеоверсию, и послушать аудиоверсию.
1: Ну а так, легкая вам неделя, пусть вот работа будет несложной.
0: Да, ну а мы, может, придумаем еще текстовую версию подкаста. До завтра, меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс, счастливо.
1: Пока!

0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в нашей стране. И названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Далее подробности. Больше 10 новых медицинских специальностей может появиться в России. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав. Согласно документу, в официальную номенклатуру планируется включить ряд новых позиций. Среди них врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, медицинский микробиолог, медицинский логопед, а также медицинский психолог и нейропсихолог. Помимо этого, ведомство предлагает узаконить должности специалиста по физической реабилитации, то есть кинезио-специалистов, специалистов по эргореабилитации и нутрициологов. Волна рассылок вредоносных QR-кодов зафиксирована в России. ТАСС сообщает о том, что в основном такие атаки нацелены на владельцев корпоративных почтовых ящиков. Если отсканировать такой код или открыть ссылку, то она приведет на сайт оплаты за отслеживание или получение почтового отправления с документацией. Специалисты по цифровой безопасности предупреждают, что переходить по таким ссылкам или сканировать такие QR-коды опасно. Будьте бдительны. Общегородской рейд проведет сегодня ГИБДД в Москве. Столичная госавтоинспекция сообщает, что это будет профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». В течение дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах с целью проверки того, как соблюдаются правила дорожного движения обеими сторонами, и водителями, и пешеходами. Однако только проверками дело не ограничится. В рамках рейда автоинспекторы займутся информационно-разъяснительной работой с детьми и взрослыми. Им напомнят правила безопасности. Названа самая продаваемая за всю историю модель мобильного телефона. Если верить аналитикам, то это Nokia 11.2.0. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, разошелся тиражом в 250 миллионов экземпляров. На втором месте расположился представленный в 2005 году кнопочный аппарат Nokia 11.10, а замыкает тройку самых-самых iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Всего было продано 224 миллиона таких смартфонов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 74 рубля 30 копеек. Евро подрос, за него дают 88 рублей 55 копеек. С новостями пока все. В Москве 10 часов и 4 минуты.

0: Наши планы далее на радиостанции номер один в России. Впереди латино хип-хоп от Black Eyed Peas и Джей Балвина. В Москве 10:20. Я Тимур Бодров. Всем привет, салам и зен.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Мам, голова болит и горло.
3: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
5: Все как всегда.
4: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
5: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Блэкинов» имени Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
6: Говорят... Нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet – живи движением.
8: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
10: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
11: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-27.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа.

0: ребята, лучшая музыка на Европе Плюс. Прямо сейчас трек, один из лидеров рейтинга мирового Шазама. Это Let Me Be. Да, Let Me Be. Ну и далее с нами еще один суперстар. Парень, который за последний год совершил мощнейший стремительный рывок от звезды ТикТока до крупного игрока мирового шоу-бизнеса. Зовут этого парня Алекс Уоррен. Алекс Уоррен, наверняка вы помните его мега-хит Ordinary. У него почти 2 миллиона... У него почти 2 миллиарда стримов, номинации на Грэмми, а по итогам года песня вообще финишировала в первой десятке Еврохит ТОП 40. Далее предлагаю насладиться новинкой Алекса Уоррена. Еще один потенциальный мега-хит скоро здесь. Fever Dream.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать?

0: При полной предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
1: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
3: 13 мая.
6: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: No Roots. Это Элис Мёрден. Появятся кей-поп короли BTS. Короче, полчаса музыкальных наслаждений. Вот наши планы далее на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: Скорую вызывайте.
3: Исторические сериалы.
5: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
3: Культовое кино.
6: Я всегда отвечаю за свои слова.
3: Романтические комедии и таинственные детективы.
7: Считаешь меня сумасшедшей?
3: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

0: вышла... Когда? В ноябре прошлого года, но именно на старте 2026-го сингл набрал огромную вирусную силу, захватил ТикТок и вот пробрался в мировые чарты, и вот мы слышим его на Европе Плюс, слушали по крайней мере. Jamaican Bam Bam, еще раз напомню название композиции, да, Jamaican Bam Bam, уже Эль Солто, напомню еще раз для тех, кто прямо сейчас потянулся поддержать ребят в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка». Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Алло.
10: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
9: Что? Ты же сам позвонил.
10: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
9: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В Жалюзинске всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
13: У нас в Краснодаре?
12: У вас?
13: Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest.
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
14: С 4 по 29 мая.
12: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
15: Для любителей мороженого старше 12 лет.
16: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
17: Мороженое – это круто!
18: А Крутис Айс еще круче!
19: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Вот он, мод и музыка откровений и тепла. То есть мод, нежная работа, отзвучала намек на нас. Намек на нас на Европе Плюс. Далее предлагаю максимально разнообразить эфир. Значит, будет клубный подгон. Здесь появится Бибер Экси, вернувшая в чарты знаковую мелодию.

0: Baby Doll от Доминика Файка.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
5: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучше на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
6: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо, а ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС

0: Вечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
2: 13 мая.
5: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: и музыку впереди. Тиесто появится с треком Beautiful Places. Также Риана, Umbrella. Ждем девчонку-эгоистку. Это Зиверт. Полчаса музыкальных наслаждений. Все-таки новая трудовая неделя. Бодрову нужно отдыхать.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
3: Нихао, очень скучал по вам всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
3: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было в вечность?
2: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечно.

0: Премия.
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
10: Скорую вызывайте.
9: Исторические сериалы.
11: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
9: Культовое кино.
12: Я всегда отвечаю за свои слова.
9: Романтические комедии и таинственные детективы.
13: Считаешь меня сумасшедшей?
9: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Да, ребята, «Крестный отец транса» возвращается, Тиесто возвращается в жанр, в котором его до сих пор боготворят. После экспериментов в хаус-музыке, в поп и EDM, нидерландский продюсер вернулся к истокам. Собственно, в основании этого события дропнул трек, который мы сейчас слышим, называется «Beautiful Places». Такой вот глубокий, парящий, эмоциональный прогрессив-транс-подгон. Ну и что самое приятное, во второй половине года Тиесто обещает нам полноценный транс-альбом. Будем послушать, будем подождать. Ну и танцевальной музыки для вас очень много на Европе Плюс. И далее на очереди Lost Frequencies, Али Фарбен и Two Colors.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Европа Плюс. Лучшие

0: абсолютный манифест трудоголизма от итальянского трио «Медуза». Песня про нас, истосковавшихся по работе, по коллегам, про тех, кто не хочет оставлять офис сегодня после рабочего дня. Don't wanna go home. Да, такое бывает. Наверняка. Ну, точно могу за себя сказать. Я, Тимур Бодров, люблю свою работу, люблю хорошую музыку и с радостью делюсь ею с вами здесь, на Европе Плюс. Значит, далее у нас в планах превосходная новинка от «Моя Мишель». И до этого одна из песен, удостоившаяся лидерства в Еврохит ТОП-40, это «Die for me» от Зейна.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпак» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпак». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
8: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
8: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
7: Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: забудешь обо мне на малиновой луне. Может, только на мгновение. Малиновая луна. Новинка от «Моя Мишель». Группа «Моя Мишель». Обожаю этих ребят. Точнее, обожаю эту девчонку, конечно. Таню Ткачук. Могу говорить о ней только в превосходной степени, особенно после выступления «Моя Мишель» в студии «Европлюс» акустическим концертом. Вы помните, как это было, да? Там целый хор был с группой «Моя Мишель». Как это было здорово, как это было великолепно, можете посмотреть всегда в группе «Европлюс» ВКонтакте и на сайте нашем europoplus.ru.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: И о самых главных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас нам расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл, всем добрый день. Machine Gun Kelly выпустил клип «Fix Your Face» при участии фронтмена Limp Bizkit Фреда Дёрста. Трек сочетает нью-метал 90-х годов с современным альтернативным звучанием. Видео снято во время тура Machine Gun Kelly по Европе и США. В ролике использованы кадры из концертов в Берлине, Лондоне, Праге и других городах. Тур «Lost Americana» возобновится 15 мая при поддержке Виз Калифа. Риана впервые показала публике 7-месячную дочь Рокки Айриш. Девочка появилась на обложке известного журнала вместе с мамой. Риана призналась, что Рокки закрыла ее своей уверенностью на съемках. А A$AP Rocky назвал Риану, свою супругу, волшебницей. Напомню, у пары также есть два сына – Риза и Райот. Дрейк анонсировал 9-й альбом «Iceman». Релиз состоится 15 мая. Название отсылает к персонажу Тома Круза из фильма «Топ Ган. Лучший стрелок». Промо-компания «Longplay» идет на полную катушку. Тем временем Дрейк продолжает судиться с лейблом Universal Music Group из-за дисса Кендрика Ламара «Not Like Us». Ранее суд отклонил иск, но артист подал апелляцию. Кэтсай выступят на церемонии American Music Awards 25 мая в Лас-Вегасе. Группа номинирована в трех категориях, включая «Новый артист года». В пятерку номинантов American Music Awards также вошли Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер. Ранее, напомню, Кэтсай отметились на фестивале Коачелла с песней «Golden», причем без одной из участниц команды «Манон». Она, в свою очередь, недавно заверила фанатов, что счастлива и здорова. Это были новости, о которых говорят.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Краснодар онлайн.
2: Приятно осознавать, что новая рабочая неделя начинается со вторника. Она короткая, глазом моргнуть не успеешь, и новые выходные. Ну а пока вместе с Европой Плюс давай получать удовольствие от рабочего процесса. 13 часов 3 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. В этом часе для тебя много всего интересного. Например, есть возможность победить жару, пройти айс-квест и выиграть большой запас мороженого. Приглашение в игру прозвучит во второй половине этого часа. Гороскоп будет чуть пораньше, узнаешь, что интересного произойдет в этом дне и к чему нужно быть готовым. А еще знакомься с хитами часа. Алекс Уоррен исполнит «Fever Dream» вот прямо сейчас. Порадует летняя новинка «Понга» от Russian, Рауль Алехандро и «Wizkid». А у Мари Краймбрери есть классный девиз. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар игра «Кинокайф». Выигры пригласительные для двоих на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения» в кинотеатре «Формула кино ОС». Новинку будем смотреть 13 мая, а пока нужно дозвониться по номеру 991-102-2 и победить.
6: Краснодар.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13 часов 9 минут. Сегодня после продолжительных праздников играю со Светланой. Привет!
5: Привет, Европа Плюс!
4: Светлана, что было интересного на твоих выходных? Рассказывай.
5: Ой, отдыхали на природе.
4: Да? Загореть успели? Веснушки получили?
5: Да.
4: Это хорошо. Прямо сейчас тоже отдохнем своего рода. Ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Опасные отношения». 13 мая в кинотеатре «Формула кино ОС» 18+. Итак, я задаю тебе вопрос о фильме, даю три варианта ответа. Твоя задача — выбрать правильный. Посмотрев трейлер фильма «Опасные отношения», можно узнать, к чему героиня Самары Уиллинг привязывает героя в исполнении Джейсона Сигела. И к чему же? Три варианта. К стулу, к кровати или к батарее?
5: К батарее.
4: К батарее. И это первый неправильный ответ. У тебя два варианта остаются. К стулу или к кровати?
5: К стулу.
4: К стулу, сказала Светлана. Я принял этот вариант ответа и... Правильно! Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Опасные отношения». Тебя поздравляю!
5: Ура!
4: Твоя интуиция со второго раза сработала как надо. Молодец! С кем пойдешь?
5: Я очень рада.
4: С кем пойдешь, Светлана?
5: С мужем.
4: Что ж, вам приятно провести время в кинотеатре. Запасайтесь попкорном. Фильм обещает быть максимально интересным. Ну и что еще важного? Если не получилось сегодня выиграть, можно попытать удачу завтра в это же самое время. Звони, может, тебе повезет.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: не будет никогда. А нам с тобой тоже некогда скучать. Уже скоро поделюсь с тобой гороскопом на день сегодняшний. Еще порадуют крутые артисты, их мега-хиты. Coldplay, Beyoncé исполнят Hymn for a Weekend. А Big Экстаплак и Post Malone вспомнят холода. Больше хитов, больше музыки на Европе+.
1: Сегодня утром на Европе+. Бригада!
2: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
3: Нихао, очень скучал по вам всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мысли в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
3: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
2: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада
5: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: Профимолл. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, Профимолл. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Аптеки «Здоровье» — качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
12: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мороженое – это круто!
14: А Крутис Айс еще круче!
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: При поддержке Европы плюс Краснодар.
15: Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
16: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
17: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
19: Краснодар. Онлайн. Европа+.

0: Гороскоп.
1: 12 мая, вторник, и вот что говорят звезды сегодня. Овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте. Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться. Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Львы, день вас определенно порадует и побудит к новым подвигам. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию. Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам. Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями. Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей. Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. И рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 35 минут. Время вступать в борьбу за запас мороженого от Европы Плюс для большой компании. Он спрятан где-то в Краснодаре. Это место было озвучено предыдущей победительницей Ice Quest. Слышал подсказку, знаешь место? Тогда дозванивайся по телефону 991-1022, код города плюс 7861. Не знаешь, все равно звони и проверь, как работает твоя интуиция.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 22 градуса в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером 20 со знаком плюс, ночью 15 выше 0. Завтра будет облачно, возможен дождь, днем плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
2: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: 59-93, улица Крайняя, 84. Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 41 минута. Сегодня искать большой запас мороженого в Краснодаре будет Александр. Привет.
2: Здравствуйте, Европа Плюс. Здравствуйте, любимый город.
1: Александр.
2: И Кирилл, здравствуйте.
1: Какой официальный, батюшки, здорово. Но у меня такой будет легкий вопрос. Вот смотри, мороженое перед тобой. Чем легче всего его украсить, как считаешь?
2: Другим мороженым.
1: Другим мороженым. Много мороженого не бывает. Если выиграешь большой запас мороженого, украшай чем хочешь. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан большой запас этого холодного лакомства. Вот тебе три варианта. Первый – Ледовый дворец. Второй – Привокзальная площадь. Третий – Цветочные часы.
2: Вариант три – Цветочные часы.
1: А почему не Ледовый дворец? Там же прохладнее, там легче сохранить мороженое-то.
2: Я тоже так подумал, думаю, там они как раз, наверное, место, где будет храниться. Но прикольнее сидеть в цветах и кушать мороженое. Цветочных.
1: Это просто какая-то истина.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Александр, ты справился с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю, да? Подсказку слышал в пятницу?
2: Да, да, слушал, конечно. Я тогда не смог дозвониться, слушал. Да, спасибо, Европа Плюс. Спасибо, спасибо большое.
1: Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор. Мост поцелуев, парк со слоном или скульптура «Гуляющие собачки».
2: Давайте мост поцелуев. Вроде романтично. Буду целоваться и мороженым втыкать в лицо.
1: Мост поцелуев. Романтичное место. И желание испачкаться

0: мороженым тоже прекрасно. Уже завтра запас мороженого будет спрятан на мосту поцелуев. Ты сможешь стать его обладателем, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь «Мост поцелуев».
1: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
2: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Запас мороженого в каждом.

0: Мут дали жару на Европе Плюс хитом «I can't wait». Не могу больше ждать. Вот Ваня Дмитриенко тоже не может больше ждать. Даст жару 26 мая в Краснодаре. Если ты хочешь попасть на его концерт, то уже сегодня дозванивайся в фан-зону «Вечернее шоу Краснодар онлайн» с 18 до 19 часов и выигрывай пару пригласительных. В новом часе на Европе Плюс Алексей Мануилов. У него для тебя еще больше хитов, больше музыки. В финале этого часа услышим хит Моби и хит Рэя Далтона. Не переключайся, меня зовут Кирилл Камбаров. Отличного тебе продолжения вторника, да и вообще отличной короткой рабочей недели.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
5: Скорую вызывайте.
4: Исторические сериалы.
6: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
4: Культовое кино.
7: Я всегда отвечаю за свои слова.
4: Романтические комедии и таинственные детективы.
8: Считаешь меня сумасшедшей?
4: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
14: 17+. Европа+.
15: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: всегда на эмоциях. Ваня, Дмитрий Янков на Европе Плюс, ртуть. Ну, кстати, с 18 по 31 мая на Европе Плюс дарим 100 билетов на концерт Вани, Дмитрия Янка в Лужниках. А сам концерт пройдет 2 августа. Все подробности розыгрыша на Европе Плюс лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 289 99 66.
10: Овершина, поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109 230 907 28.
11: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али». 12+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс.

0: Jamaican Bam Bam. Кушали и Солта, которые явно приближают лето. Jamaican Bam Bam на Европе Плюс, а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Брак, Секстиен, Бенни, Риалто, но сначала...
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
5: Представьте. День. Когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
8: Категория 16+.
9: Солнце – это прекрасно, но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, они уже скоро, они уже близко. Авалон Роксон, Vertigo. Вспомним Erase Rewind от группы Cardigans. Summer's Back. Это будут Алок и Джесс Глин. Они уже на подходе.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Не унывающий Доминик Файк на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Зейн уже через парочку минут появится впереди Die For Me. Сейчас напомню, номер 3 у нас в Еврохит Топ 40, и Зейн явно нацелен на вершину чарта Европы Плюс по итогам этой недели. Но в пятницу все точно узнаем.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Алло.
8: Привет, не могу говорить, мне лечат зубы стамус.
7: Что? Ты же сам позвонил.
8: Мне безболезненно лечат зубы, а за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус, 20 лет опыта, 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда, пока.
7: Ага, стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Грин Флоу» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом. В greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаран, 115-774-656-96-72.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
15: А я житель снов твоих. Принимай меня.
16: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для фанатов старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: хитов, и называется он «California Nights».
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
6: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
1: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт.

0: ВКонтакте для фанатов старше 12 лет.
1: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
2: Мой факт про курицу был первым.
3: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
1: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
0: Выбирай мэра фактового зала в Бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
4: Фактовый зал.
0: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие места.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Ну, не угадайте, кто с нами дальше. Впереди Шиллер и Пила Хебнер, Dream of You.
2: The dream ahead of you.
0: Sony Fodera, диджей и продюсер, с хитом Think About Us. Wild Luxury тоже не пройдет мимо. Услышим Body. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Бригада У на Европе Плюс наконец-то начинается.
4: Нихао, очень скучал по вам всем.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Чувствуете, да, скомканно начали, а потому что мыслей в голове много, хочется все сразу вот так вот, ну, в приятном смысле взять и вывалить.
4: А есть у тебя ощущение, что как будто нас не было вечность?
3: Есть, есть. Я думаю, мы сейчас где-нибудь в комментариях тоже прочитаем пару ласковых, что вас не было вечность.
0: Это Вэл и Вики.

0: премия.
1: И мне пришла.
0: И мне.
2: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Европа+.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да уж, его намеки всегда однозначны. На этот раз намек на нас. Это мод на Европе Плюс. 16:20 в Москве. Привет-привет всем, кто заряжается позитивными эмоциями после длинных майских выходных. Конечно же, под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Эван, Сибул и Дуа Липа уже в самые-самые ближайшие минуты. Ждем.
2: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученное история вкусов.
10: Шины «Хабилит». Мировые стандарты качества по оптимальной цене. «Хабилит». Проверенные шины для легковых и грузовых автомобилей. Бесплатная доставка по городу. Выбирайте шины «Хабилит» на сайте asia-tires.ru.
11: Ушина трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООСЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

0: Little и плюс отменный хит от Teddy Swims. На прошлой неделе дебют Еврохит Топ 40. Старт, напомню, на 29 месте. Но это явно не предел для Mr. Know It All. Так что ждем от Teddy настоящего прорыва на этой неделе в Еврохит Топ 40. Он такой, он может.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Замрите. Вы сейчас не ослышались. Официальный дилер «Хавейл», компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8 861 202 59 93. Улица Крайняя, 84.
4: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая.
9: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дэвис и Диас, там Beautiful Places. 16.50 в Москве до этого часа. Сначала Кайра, затем Three Doors Down. А вот начиная со следующего понедельника, одно имя у нас в эфире будет звучать чаще, чем обычно. И сейчас поймешь, кто же это.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Without You на Европе серьезные ребята, Three Doors Down. А в начале часа следующего не просто хита, а номер один в нашем чарте в Еврохит Топ 40. А это, напомню, BTS. Ждем Swim.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. В России одобрено продление гаражной амнистии. На улице Артиллерийской изменится схема движения транспорта и объявлены музыканты, которые выступят на открытии чемпионата мира по футболу. Теперь подробнее. Правительство России поддержало законопроект о продлении действия так называемой «гаражной амнистии». С момента запуска 5 лет назад механизма упрощенного порядка оформлено около 250 000 гаражей и 500 000 участков земли. Процедура ограничивалась 1 сентября этого года, теперь она продлевается до осени 2031-го. Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. Документ планируют подписать во время предстоящего визита в Москву премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Ранее стало известно, что прорабатывается вопрос введения безвизового режима для россиян, также с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Бразильский депутат Ким Катагири оказался в центре необычного конфликта. Представитель мэрии Рио-де-Жанейро Чанди Тейшера обвинил парламентария в попытке привлечь молодежь в период выборов за счет демонстративного интереса к киберспорту. Катагири предложил решить спор, сыграв в Dota 2. Если проиграет, то он откажется от депутатского мандата. С 5 июня на участке дороги по улице Артиллерийской в Краснодаре будут установлены дорожные знаки, которые запрещают установку и стоянку транспорта. Это касается отрезка между улицами имени Тургенева и имени братьев Игнатовых. Названы имена артистов, которые выступят на открытии чемпионата мира по футболу. Церемонии пройдут сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. На сцену выйдут Лиса из Blackpink, Кэти Перри, Аланис Моррисет, а также Фьюче, Алисия Кара, Майкл Бубле и Тайла. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В центре Краснодара сейчас 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 24 градуса. Предстоящей ночью 15 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануйлов и самая лучшая музыка.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартиры с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: нами Брак Секстен, Кевин Лан, Джулия Кинс и, конечно, саундчек Бригады У. О необычных просьбах, которые к вам поступали, вот об этом будут ваши истории.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
9: А я кладовую.
10: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Неофертная проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на жалюзинск.ру.
3: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
4: Летние шины «Пирелли» – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето также уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
5: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
6: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
7: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
6: Справимся?
7: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа.

0: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
1: В саундчеке сегодня вы рассказываете о просьбах, о необычных просьбах, которые вам поступали. А может быть, вы сами были автором этой необычной просьбы.
2: Слышим?
1: Ну, послушаем вот это.
3: Привет, ребятушки. Так рада слышать вас. Я однажды по просьбе начальства лазила на крышу снимать оттуда кота. Хотя немножко побаиваюсь высоты.
2: Интересно.
1: Ну, наверняка в команде был какой-то новенький HR-директор. Да я не знаю, как сказать человеку, что мы можем прекратить сотрудничество. Пока на крышах уходим.
4: Привет, бригада У. А у нас на работе был аквариум, и там была агрессивная рыба, она ела остальных рыб. И меня начальник попросил забрать ее куда-нибудь. Пришлось собрать ее обратно в зоомагазин, в баночке отнесло.
2: Ого.
4: Такая странная просьба.
2: Прикольно.
1: Но начальник добрый, конечно. Ну, правда, он же пытался спасти.
2: Ну да, да, да, это хорошо.
1: Не вовремя, конечно.
2: Почему не вовремя?
1: Но она ела
2: уже
1: все
2: поздно, да.
1: То есть он знал, что она ела.
2: Она осталась одна.
1: Это уже произошло. А вот еще.
5: Доброе утро, мои дорогие. Однажды, стоя в глухой пробке на Ярославском шоссе, соседнего рядом, из «Жигулей» вышел парень, сел ко мне на заднее сиденье и попросил довести его до конца пробки. Ну, там где-то километр. При этом, успев мне рассказать всю свою жизнь, для меня это было как-то максимально странно. Подъезжаю уже к концу пробки, товарищ поблагодарил, вышел, и все. Я даже не помню, как его зовут. Но это для меня было максимально странно.
2: Но мне нравится, нормальная просьба.
1: Просьба довести до конца пробки. Так это ж пробка.
2: Кстати, тоже интересно.
1: Человек просто посидеть хотел. Ну и финальная.
6: Привет, любимая бригада У. Я рисую на заказ портреты, шаржи. И однажды мне поступил запрос, чтобы я нарисовала девушку. При этом прислали только ее лицо, которая едет на мотоцикле. А мотоцикл должен был вести Спанч Боб. При этом все это происходит в Майами. И все ее тело, вся ее поза и лицо должны выражать эмоцию «Йоху!». В общем, получилось ничего так. Даже до сих пор храню фотографию этой работы.
2: А скинь нам фотку, интересно.
1: Да, звучит как человек, который придумал эту идею во сне, проснулся и пока не забыл, что успел-то написал.
0: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на

0: будут Second Voice, но чуть пораньше Dave Tens, тот самый хит, который, ну, вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Это правда. Впереди Rain Dance.
1: Реклама. Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все, все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху. Встречаемся в космодроме. Стасова 186. Телефон 8-918-008-0448. 6+.
9: Мам, голова болит. И горло.
10: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
12: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
13: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
12: Не упустите свой шанс стать родителями.
13: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Биби Рекса и ФСС на Европе Плюс и Religion. Сама Биби Рекса не раз признавала, что в восторге от того, каким крутым получился этот трек. Ну что, соглашаемся с Рексой на все 100%. 17.51 в Москве, и уже скоро Альфа и Манучао будет позитивно. А мы не пьячие впереди.
1: Реклама. Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
15: Выгоднее с подпиской Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
18: Скорую вызывайте.
17: Исторические сериалы.
19: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
17: Культовое кино.
20: Я всегда отвечаю за свои слова.
17: Романтические комедии и таинственные детективы.
21: Считаешь меня сумасшедшей?
17: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
22: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
23: 12+.
22: Европа.

мощная концовка этого часа на Европе Плюс благодаря легендарной группе Linkin Park, которая в наши дни себя чувствует, по-моему, прекрасно и превосходно. Ну, пойдем дальше. Впереди лучшие хиты, разумеется. Делаем вечер еще лучше, еще позитивнее вместе с Европой Плюс.

0: Ровно 18 часов в Краснодаре.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Добрый вечер, Кирилл.
3: Привет, Влад. Папа Римский Лев XIV удивил публику неожиданной деталью в образе. Главу римско-католической церкви запечатлели в робе и белых кроссовках известного спортивного бренда. Выбор обуви епископа Рима взорвал соцсети. В них восхищенные пользователи массово принялись делиться фото священнослужителя. Кроме того, некоторые начали сравнивать его с героем сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. Легендарный американский рэпер Фло Райда во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города. В ролике слышно, как рэпер прокричал в микрофон со сцены 4 слова на русском языке: «Я люблю вас, Новосиб». Кроме того, артист спустился в зал и сделал фотографии со зрителями. 4-килограммовый зуб мамонта передали в музей Башкирии. Экспонат сохранился благодаря попаданию в воду или болото. Известно, что зуб принадлежал шерстистому мамонту, а обнаружил его один из первых мастеров спорта СССР по автоспорту Александр Галин. Животное обитало на территории Башкирии, Сибири, Ямала и Чукотки. Блогерша Летиция Гомес перевоплотилась в певца Майкла Джексона и впечатлила зрителей. Ролик появился в ее соцсетях. Инфлюенсерша разместила кадры, на которых она сделала макияж, кардинально изменивший ее внешность. Девушка превратилась в Джексона, с точностью повторив черты его лица. Пользователи искренне восхитились результатом работы Гомес в комментариях под этим постом. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплация на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: Плюс. Привет-привет. Вот и позади этот непростой первый трудовой после длинных выходных. Я, Влад Григориан, надеюсь, тебе удалось включиться в рабочий режим, все успеть и теперь с чистой совестью перейти к вечернему отдыху. В качестве подарка за заслуги и за внимательность твоими могут стать два пригласительных на концерт Вани Дмитриенко в Краснодаре. Их разыграем в фан-зоне примерно через полчаса. Также пораньше устроим кинокайф. Можешь получить пригласительные на предпремьеру уже завтра фильма «Опасные отношения». Сейчас расскажу детали, только прежде о приготовленной музыке. Для тебя только проверенные хиты разных жанров. Красивая баллада Зейна «Die for me». Будет и крутейший рэп «Baby Doll» от Доминика Файк. И тропическая дэнс-зажигалка «Jamaican» «Бам-бам» диджей и продюсера «Хужель». И по поводу кинокайфа. Чтобы в числе первых увидеть триллер «Опасные отношения», он выходит при поддержке Европы Плюс, позвони сейчас. 991-102-2, код города при звонке с мобильного, плюс 7-861, а потом 991-102-2. Удачи!
1: Краснодар.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Евгений взял, да и дозвонился, когда это было нужно. Привет, Евгений.
5: Приветствую.
4: До этого звонка какими были твои планы на завтрашний вечер? Чем бы ты занимался?
5: Да вот пока никаких.
4: А, вот оно что. Ты с помощью Европы Плюс выстраиваешь свои планы.
5: Да.
4: Ну что ж, тогда для того, чтобы ты в планы завтрашние смог себе внести предпремьерный показ триллера «Опасные отношения» от Европы Плюс Краснодар, такой подарок может тебе достаться. Ну а показ будет в кинотеатре «Формула кино ОЗ» 18+. Чтобы оказаться в кинозале, тебе нужно ответить на такой вопрос. Евгений, кстати, отвечать будешь один или у тебя есть помощники?
5: Один.
4: Угу. Один на один мы с тобой играем сейчас. Вопрос такой. В титрах фильма «Опасные отношения» указан Йорма Такконе. Кто он? Может, ты без вариантов ответишь? Кто это?
5: Понятия не имею. Давайте с вариантами.
4: Это композитор, режиссер или исполнитель главной роли? У тебя две попытки, Евгений. Йорма Такконе.
5: Я думаю, композитор.
4: Ты думаешь, композитор, что он музыку написал, однако... Нет, Йорма немножко другим занимался, не менее важным делом. Это режиссер или исполнитель главной роли? Как думаешь? Попытка последняя уже, аккуратно.
5: Не менее важным делом?
4: Не менее важным, чем написание музыки.
5: Не менее важным.
4: Да. Режиссер, исполнитель главной роли. Ну, афиши ты видел фильма «Опасные отношения»?
5: Нет.
4: Понятно, вообще ничего не знаешь об этом фильме. Ну, тогда угадывай. Пальцем куда-нибудь ткани. В режиссера ткнешь или в исполнителя главной роли? Слышала о таком актере Йорма Такконе?
5: Нет.
4: Угу. Итак, пора выбирать, Евгений.
5: Так, ну, не менее важно. Ну, не знаю, давайте в титрах.
4: Да, в титрах. С него начинается, обычно. А, нет, ну да.
5: Да?
4: Ну, я сам запутался.
5: Ну, давайте... Не знаю, режиссер.
4: Ну, давай, режиссер, давай в него ткнем. И он сказал: «Ой, вы попали в меня! Это я, Йорма Такконе, режиссер фильма «Опасные отношения». Ответ правильный, и ты отправляешься на предпремьерный сеанс этого крутого триллера. Поздравляю тебя, Евгений.
5: Спасибо, спасибо.
4: С кем отправишься, уже знаешь? Играл один, а пойдешь в кино с кем?
5: Да вот пока думаю. Ну, один точно.
4: Понятно. Приятного просмотра тебе и тому человеку, которому повезет отправиться вместе с тобой на этот показ. Ну, а еще одну пару пригласительных мы непременно разыграем завтра после 13 часов.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Это Кайза и Боб Синклер с хитом «I Can't Wait» в 18 часов 21 минуту. Впереди на Европе плюс Краснодар гороскоп на завтра, а чуть раньше отличные хиты для бодрого продолжения вечера. «Body Talk» от продюсера Али Фарбена и Рене Миллера, а еще «Good Like Baby» в исполнении Чапель Рон. Но сначала...
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООО «За жилые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
11: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важные условия – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
12: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс.
14: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 13 мая, среда, Овны, день хороших идей и правильных решений. Тельцы, лучше действовать в одиночку, чем подстраиваться под чьи-то шаги. Близнецы, отличный день для тех, кто скучал и мечтал о ярких впечатлениях. Раки, постарайтесь завтра расширить свой круг общения. Львы, даже для скептиков вы завтра сумеете подобрать нужные слова. Девы, лучше отложить обсуждение спорных вопросов с близкими на другой день. Весы, наблюдайте за развитием событий вокруг вас, но пока не вмешивайтесь в них. Скорпионы, вы найдете способ всем поднять настроение. Стрельцы, от эмоциональных поступков не будет никакой пользы, поэтому стоит успокоиться. Козероги, вероятно, хорошие известия от людей, о которых вы беспокоились. Водолеи, спокойная уверенность в своей правоте поможет избежать ненужных разговоров. Рыбы, день хорошо подойдет для праздника или небольшой вечеринки.
1: Спонсор программы ООО «Квазар».
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните +7 861 205 26 30.

0: сезона на Европе Плюс.
1: Уже скоро при поддержке Европы Плюс в Краснодаре пройдет концерт Вани Дмитриенко. Будет два концерта в нашем городе. Ты, участвуя в игре «Фан-зона», можешь попасть на то шоу, которое пройдет 26 мая. Для этого, если давно не получал или если никогда не получал подарки от Европы Плюс, и при этом ты настоящий фанат Вани Дмитриенко, звони сейчас по телефону 991-102-2. Будь, внимание, будь третьим, ответь на вопрос и получи пару пригласительных. Код города при звонке с мобильного +7 861 и потом 991-102-2. Будь третьим.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 24 градуса. По данным Яндекс Погоды, ночью 15 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь. Воздух в течение среды прогреется до 24 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Квазар».
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 349 000 рублей.
2: Реклама.
5: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Новый Джак РФ-8. Семиместный минивэн для тех, кто любит дорогу и ценит комфорт. Классический автомат, турбодвигатель для уверенного вождения. А за комфорт в дороге отвечают просторный салон, круиз-контроль и опции безопасности. Jack RF8 для любого момента вашей жизни, семьи, бизнеса, путешествий. Уже в Leon Auto.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Titalin быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
15: Краснодар.
16: Онлайн. Европа Плюс.

0: удалось дозвониться Константину. Привет. Константин, привет.
1: Привет всем.
0: Ты с кем там разговариваешь? Со всем миром одновременно?
1: Я девушке сказал, что я дозвонился.
0: Правильно сказал, пусть болеет за тебя, поддержка пригодится. Ты впервые дозвонился на Европу Плюс. Это из спортивного интереса или как-то связано именно с Ваней Дмитриенко?
1: Ну, вообще, мне Ваня нравится давно, еще со времен, когда он создал свой пожарной хит «Венера Юпитер». И что-то вот я решил сегодня проверить свою удачу. Не знаю, как получится, не получится.
0: Давай проверим. Разыграем. От Европа Плюс Краснодар. Пару пригласительных на концерт Вани Дмитриенко 26 мая во Дворце спорта «Олимп» 12+. Для этого давай вспомним дебютный студийный альбом Вани Дмитриенко. Константин, ты помнишь, как альбом называется? 2023 год, «Параноик». Альбом называется «Параноик». Но вопрос был связан не с этим и не с годом выхода. Год, еще раз напомню, 2023. А вот какой хит открывает этот альбом? Мы сейчас с тобой послушаем два музыкальных фрагмента, и один из них принадлежит тому самому хиту из 2023 года. Фрагмент номер один.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.
0: И слушаем фрагмент номер два.
2: На губах твоих бордовым цветом. И ломай меня, как ломит сигареты.
0: Константин, какой из этих двух музыкальных фрагментов, первый или второй, открывал альбом «Параноик» в 2023 году?
1: Так, ну вот второй трек, он достаточно свежий, недавно вышел, а два кусочка пиццы, виноградный чай достаточно давно я слышал, поэтому я думаю, что это первый вариант.
0: Ответ принят. Вариант номер один выбрал Константин. И это... радость, потому что действительно так оно и есть, Константин. Ты отправляешься на концерт Вани Дмитриенко. Такой подарок тебе от Европы Плюс. Поздравляю тебя.
1: Как чудесно, спасибо большое. Так очень неожиданно даже, я очень волнуюсь, но мне очень приятно.
0: Ты рискнул, у тебя все получилось. Я так подозреваю, что та девушка, которая слушала сейчас тебя в эфире на Европе Плюс, отправится вместе с тобой, потому что пригласительных два. Правильно понимаю?
1: Да, конечно.
0: Ну тогда ждем от вас во ВКонтакте селфи с концерта и с хэштегом Европа Плюс Краснодар. Договорились?
1: Да, конечно.
0: Круто. Приятного отдыха на концерте. Ну а мы очередную пару таких пригласительных непременно разыграем завтра на Европе Плюс с 18 до 19 часов. Всем удачи!

0: Это Ваня Дмитриенко, который через пару недель выступит в Краснодаре, а в начале августа у него будет большой концерт на стадионе Лужники. И Европа Плюс скоро раздаст 100 билетов на это шоу в Москве. Подробности уже есть на нашем сайте. Там же, на europaplus.ru, указана и сегодняшняя тема для обсуждения в вечернем шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша составят тебе приятную компанию уже в новом часе. А финал этого обязательно музыкально украсит хиты успешных дуэтов Сержа Деванта и Хедли, Леони и Мрана, а наш дуэт «Тебя и меня» Влада Григоряна повторится завтра после 18 часов в режиме «Краснодар онлайн». Классного тебе вечера вторника!
1: Лучший дебют «The Second Voice» «Let Me Be». Мощнейший взлет Али Фарбен «Body Talk». Лидеры BTS «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрип. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер-1».
1: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Россия, салют, в столице 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. В мессенджере Макс запустит комментарии и сторис. В Приморском крае появятся частные космодромы, и курьеры на электровелосипедах и самокатах раздражают россиян. Подробности далее. Госдума завтра рассмотрит два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения. Второй дает право отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание ВНЖ при наличии судимости, независимо от тяжести преступления. Наличие судимости также станет основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство. Всего с 2024 года в этой сфере принято 22 федеральных закона. Мессенджер Макс летом запустит для пользователей комментарии и истории. Об этом сообщил гендиректор платформы. Функции уже активно тестируются. Запуск намечен на июнь-июль. К концу лета для авторов каналов добавят истории, а также прямые эфиры и стримы в чатах. До конца года появится мультиаккаунт для быстрого переключения между профилями. Осенью обещают расширенную аналитику, настройки для каналов и рекламные инструменты. В Приморском крае построят первый частный космодром «Приморский». Российская компания Space Energy планирует начать строительство уже в этом году. Площадка позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктуру проектируют под сверхлегкие и легкие носители, что сократит стоимость и ускорит подготовку к миссиям. Первый полет сверхлегкой ракеты орбиты намечен на следующий год. Курьеры на электровелосипедах и электросамокатах раздражают почти 70% россиян. Именно столько негативных публикаций в соцсетях насчитали аналитики. Позитивные и благодарные посты составили лишь около 4%. Больше всего пользователи недовольны угрозой безопасности на тротуарах. Курьеры маневрируют между пешеходами, часто превышают скорость и создают аварийные ситуации. Также раздражение вызывают шум и скопление доставщиков у жилых домов. Китайская компания представила пилотируемого меха-робота. Он умеет передвигаться на двух-четырех ногах. По форме он напоминает автобота из трансформеров. В его корпусе расположена кабина для пилота. Вместе с человеком внутри робот весит около 500 килограммов. В демонстрационном ролике он разбивает рукой кирпичную стену, а затем переходит в четырехногий режим. Стартовая цена модели составляет около 48 миллионов рублей. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек. Евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush» в Москве. 19 часов и 3 минуты. Всем отличного вечера.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, хеллоу, добрый вечер.
0: Какой радостный, закончились, Саша, наконец, эти каникулы майские.
1: Да,
0: наконец-то работа, работушка. Да. Но, друзья, и сразу переходим к теме. А тема, в общем-то, мне кажется, с майскими праздниками и каникулами связана непосредственно. Мы решили обсудить вот что. Лучше выращивать свое, чем покупать. Как связано с майскими праздниками? Многие на майские ездят на свои там дачи, приусадебные участки и все такое прочее для того, чтобы что-нибудь там посадить. А вот имеет ли это смысл? Вот это мы и будем сегодня обсуждать. Ну, Саш, расскажи, вообще вот в твоей жизни что-то ты вот выращивала, что-то в огороде, чтобы потом это... Есть.
1: Конечно, есть. В детстве у меня был запал садовника-огородника. Я выращивала мини-морковь и укроп.
2: Мини?
1: Это было,
0: Что значит мини-морковь?
1: Она была очень
2: мелкая. Ту, которую раньше
1: мелкая.
2: Положено, судя по всему, выдергиваешь.
0: Это еще желтенькая.
1: Была
0: такая.
1: Акция «Дина Сад». Нам папа покупал йогурт «Растишка», там в подарок шли семена. Ты съедаешь «Растишку», вот эту упаковку, ты туда землю кладешь и семена. Я очень хотела вырастить
2: василёк. Это
1: дома, да. Как бы, ну, такая микрозелень, в общем, на подоконнике свой огород.
2: Прикольно.
1: Я очень хотела василек, но мне попадалось это морковь и один раз укроп. Ну, так и закончилась моя карьера.
2: Ну, потому что от василька не вырастешь, от морковь вырастешь, Саша. Это же растишь.
1: Я хотела цветок. Ну и все, так в целом-то больше я ничего и не выращивала.
0: Ну, ты скажи, давай так, вот к теме нашей сегодняшней. Все-таки своя морковка лучше с подоконника или магазинная?
1: Я помню, до сих пор ты гордость, и бабушка меня так хвалила, так хвалила.
0: А ты скажи, ты как-то унавоживала, чтобы она из мини морковки превращалась хотя бы в medium size?
1: Не было там навоза у меня. Я была небольшой, мини-морковь мне как бы даже...
2: А лампа фиолетовая, как это вот?
1: Нет, просто на подоконнике стоит.
0: Эх! Все, да, Артур, у тебя наверняка опыта побольше.
2: У меня опыта побольше и много воспоминаний деревенских, детских, когда мы сажали картошку гектарами, судя по ощущениям. Вот правда, гектары там прям. Правда, вот ты встаешь в начале огорода и не видишь конца, где там он заканчивается. И все это надо прям сажать картошкой. И вот когда ты ребенок, и ты приезжаешь в деревню, ты хочешь кататься на велике, ходить на рыбалку. Но ты 3 дня проводишь, ну, конечно, там уж, может быть, какими-то так или иначе перерывами, но, тем не менее, 3 дня вот на этом самом поле, и я всегда думал, вот что с этой картошкой делать? Так много ее, зачем она там нужна? Причем я вот помню, что раньше, когда появлялась картошка такая маленькая, ну, она просто не урождалась какой-то, например, год, ее отдавали там курам каким-нибудь, выкидывали, быть может, или там на рассад какой-нибудь. Сейчас она называется бэби-картофель. И стоит 5 раз дороже, чем обычная. Я такой думаю, ничего себе, это мы сколько раньше денег не заработали?
1: Мне бэби-морковь.
2: Один бэби-картофель
0: вручился. Я только хотел сказать, да, бэби-морковь, бэби-картофель. Это
1: нейминг очень хороший.
2: Очень удобно было. Вот. Ну, не знаю, по поводу экономики, мне казалось, что, конечно, вот этот труд-то, наверное, несоразмерен тому, что ты можешь просто пойти и купить, тогда еще картошку стоила, так довольно дешево.
1: Но
2: эмоции, просто я что помню, когда сажали картошку, мне разрешалось по этому полю ездить на мотоцикле, потому что нужно было доставлять рассаду, и для меня это было приятно всегда, такое событие.
1: Круто.
0: О, ты был огородный курьер.
2: Чтобы вы понимали, надо было на мотоцикле доехать от начала огорода до конца, там правда был гектар, честное слово.
1: Это сколько?
0: Ничего себе.
2: Очень много.
0: Зажиточные.
2: В деревнях так было раньше.
0: У меня не было гектара у родителей. У нас, значит, в достаточно уже такие поздние советские времена появилась не дача, а участок, где, по идее, должен был построиться дом, и пока он там строился, он так в итоге не построился. Но там на всех 8 сотках тоже вот приезжал трактор, распахивал полностью эти... распахивал от слова пахать, а не распахнуть. Он распахивал свои двери. Да. Значит, и мы все эти 8 соток засаживали картошкой. Потом ее же надо было еще пропалывать, еще что-то. А с учетом того, что у нас не было машины в моей семье, мы приезжали на электричке. От электрички километра 3 или 4 пешком идти, значит, до участка. То есть, если...
2: То есть, ты пока дошел, уже устал в целом, да?
1: А потом же ее обратно везти на горбу.
0: Вот в том-то и дело. Да, когда картошка вырастет, то есть, тебе нужно либо договариваться с какими-то знакомыми, чтобы это все загрузить, вывести, довести куда-то, либо каким образом нанимать это все. То есть, если посчитать себестоимость картошки, даже себестоимость минимальную, вот во что это все обошлось, мне кажется, там такие достаточно получилось бы цены, возможно, и выше, чем купить это где-нибудь на рынке или в магазине. Вот, поэтому я все время, помните, была такая шутка, что наконец-то сбылась мечта Вась Петрова. Он закатал в асфальт 6 соток родительского огорода. Вот у меня примерно такие воспоминания о том вскапывании и закапывании картошки. Вот. Надеюсь, что-то более приятное у наших слушателей. Расскажите, друзья, что вы думаете по поводу домашних огородов, домашних огородных садоводческих хозяйств и так далее. Лучше выращивать свое или все-таки лучше, выгоднее, а может даже и вкуснее покупать? Может быть, вы расскажете, если вы опытный огородник, опытный садовод, расскажите, что именно классно выращивать, что именно вкусно, что именно полезно, а что имеет смысл оставить уже там для магазинных историй. Расскажите нам об этом, можете звонить 745-6565, код Москвы 495, а можете писать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой, можете в нашей группе ВК, можете в привычных других способах и также туда же закидывайте свои голосовые.

0: Обсуждаем сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Вот такие вот сообщения от наших слушателей. Валентина пишет: «Любой дачник вам ответит, что, конечно же, да, это уже на уровне генетики. Я зарекалась заводить огород, но вот однажды мне захотелось свою тепличку, свои огурчики, свою зелень с грядки. И заразил еще и соседок этим. На самом деле для меня огородик – это отдушина от быта. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Ну и как бонус – вкусности на столе, особенно зимой».
1: Ну, возможно, секрет в том, что как раз небольшой такой огородик, чтобы не упахиваться, как вы там.
2: Ну, ты знаешь, аппетит приходит во время еды. Сначала у тебя небольшой огородик, потом ты думаешь, неплохо получается, надо бы побольше.
1: Ну, потом ты уже пашешь на него, как будто, а не он на тебя.
0: Есть такое.
1: А так небольшой.
2: Ну и ладно, это же детокс цифровой. Ты знаешь, от своего вот этого диджитал мира отвязался и вот прям с землей там что-то занимаешься.
1: Ну, можем тогда и от растишки вот небольшой горшок высадить.
2: Вообще, судя по тому, что идешь, например, там вечером и видишь в окнах у людей фиолетовый свет, надо полагать, что многие выращивают, да, что-то там у себя. Что-то там у себя выращивают.
0: Но мы не будем говорить, что именно, и не будем называть адреса, на всякий случай.
2: Да, на всякий случай. Но очень много фиолетового света в окнах у людей. А это же какая-то лампа,
0: да, которая... энергосберегающая лампа.
2: Да, вряд ли. Либо у кого-то просто тусовка такая, да, там кислотная какая-то.
1: Вот Юля пишет...
0: Извини, давай, Саша, ты.
1: Юля пишет: «Великолепная тема. Я обожаю домашнюю картошку, но невкусно мне есть картофель из магазина. Есть картошку, то сажать. Мало кто из окружения со мной разделяет. В принципе, идею есть картофель». Я вот, кстати, один раз покупала картофель вареный, знаете, в таком пакете. Ну, уже готовый вареный. Я рассказала об этом родителям.
2: Так.
1: Увидела осуждение в их глазах.
2: Но это вкусно было или нет?
1: Кстати, не очень. Ну, так себе.
0: Ну, звучит это... так себе. Я купила упаковку вареного картофеля.
1: Ну, да. И смотрю, о.
2: Но он такой еще, он плавает в водичке такой, да?
1: Вот это вот вода предательская. Кто ее туда подливает? Он как...
0: То есть это такой уставший, водоплавающий картофель.
2: Ну, вообще довольно странная субстанция, это правда. То есть когда он был приготовлен, когда он был сварен. Возможно, для какого-нибудь салата там, или когда у тебя супер не хватает времени, чтобы отварить картофель этот самый. Но это не то вот то же самое. Мне кажется, вот
0: лучше посадить, мотыжить, утюжить, потом сорняки, потом выкопать и сварить самой. Вот это картофель.
2: Да, лучший способ, конечно.
0: Звоночек у нас.
2: Да, дозвонился до нас прекрасный слушатель, зовут которого Костя пишет имя прямо сейчас, а я смотрю, а это же Максим. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, Максим.
3: Привет, Россия.
0: Здравствуйте.
3: Привет.
0: Здравствуйте.
3: Европа Плюс. Да, интересную тему, хотел поделиться своим опытом. В свое время хотел и хочу жить вот сейчас на земельном участке, как раз затронули интересную тему. Вот. Mm-hmm. И все хорошо, все замечательно, 11 соток земли. Пришла весна, и трава всходит, и я каждый раз, когда беру газонокосилку, кашу, думаю, зачем мне столько этих соток, 11 соток, постоянно косить. И думаю, а может действительно закатать все это дело в асфальт, и было бы гораздо проще, не надо было брать это постоянно и косить. Но потом, когда покосится, сестра остается, такая трава, все уложено, чистый газончик, так все хорошо и замечательно. Поэтому...
2: Погодите, Максим, может быть, вместо газона картошку посадить? Ну, правда, ну что? Тоже хорошо.
3: Не, вы правильно сказали, себестоимость картошки, если садим сами, будет гораздо-гораздо дороже, а газончик покошенный.
1: А у вас только газон получается?
3: Лучше посадите яблоню.
1: А у вас только газон или какой-то урожай есть, что сажаете?
2: Одуванчики, может быть, скосят.
3: Да, тоже одуванчики есть. Тоже хороший вопрос. В свое время, когда покупали земельный участок, думали так же, ну, посадим только одни деревья, и все, больше ничем не будем заниматься. А посадили деревья. Потом жены грядки, потом еще потом еще выращивание, что-то. Да, и оно втягивает на самом деле.
0: Ну зеленушка-то своя, чтобы в салатик покрошить укроп, петрушку, но как без этого?
3: Да, это свое, это все радует, это прям вот приносит...
0: А хреночек, который прям такой.
2: Ой, смотрите, на следующий год, Максим, будете выписывать журналы какие-нибудь дачные, специальные, советами всякими.
0: Да, на форумах искать, где лучше рассада.
2: По лунным суткам будете, да, для себя выверять лучший день для какого-нибудь выращивания там или посадки растений, семян.
0: Да, Максим, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, друзья, расскажите, кто, может быть, перешел на следующую стадию. Для Максима пока... дача, загородный участок – это прекрасно, здорово, но отдохнуть в плане выращивания нет. А что думаете вы? Лучше выращивать свое и что именно? Или покупать? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Лучше выращивать свое, чем покупать. Наша сегодняшняя тема. Анастасия, наша слушательница, пишет. Я всю жизнь говорила, огород да никогда. Купили землю, стали строить дом. Оба с мужем, никакого огорода, только газон. Держались 4 года. Год назад поставили теплицу, вырастили гору помидоров. Теперь планируем ставить вторую теплицу.
1: Опа.
0: А дом так пока и не достроили. Помидоры, кстати, офигенно вкусные выросли.
2: Ну, главное, радостно людям. А что вот если много помидоров? Пиццу готовить?
1: По самые помидоры помидоров.
2: Пасты томатные.
1: Ну, можно придумать, закрутки какие-то делать, солить в конце концов.
2: И на продажу.
0: Ну, каждый день. А если вот их высаживать с разницей в полнедели в неделю, чтобы у тебя каждые 3-4 дня поспевала новая партия помидоров?
1: Они примерно так растут, кстати, то есть они не как-то одновременно все.
0: Ну, это вот, это удобно. Это удобно. Друзья, расскажите, что еще удобно, что вкусно и что может быть выгодно с точки зрения финансов выращивать самостоятельно и потом есть. Чем покупать? Поделитесь своим садоводческим огородным опытом. Звоните 745-6565, код Москвы 495 и пишите текстовые сообщения в нашей официальной группе в ВК и в других средствах связи.
3: На Европе Плюс.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
8: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 17 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Пора менять резину? Где купить долговечные шины и не переплатить? Выбирайте шины «Гринлендер» в магазине «Азия Тайрс». Оптимальное соотношение цены, комфорта и долговечности. Шины «Гринлендер» на asia-tires.ru. Лучше на трейдинг. ОГРН 118-237-506-47-72. Краснодар.
10: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
11: А я кладовую.
12: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ОЗ «Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Увидеть метро в Краснодаре — это фантазия. Увидеть

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
3: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с «Пирелли». До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Звони. 745-6565.
6: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня огороды, сады, СНТ, подумалось мне. В общем, что лучше свое выращивать, чем покупать где-то, делятся наши слушатели, что выгодно, что невыгодно. Юля пишет, выгоды, конечно, нет никакой. Очень дорого все купить, семена картошки, рассаду, удобрения, отраву от вредителей. Но всю жизнь сажаем. Небольшой огород, но с каждым годом все меньше. По вкусу только помидоры. Никогда такие не купить, как домашние. Остальное такое же, как по мне.
1: Ну, видать, отдается как-то энергетически. Ну, вы не в нуле, видимо. Раз не оканчиваете.
0: Ну, наверное, да. Я вот подумал про помидоры, потому что действительно, вот когда покупаешь в магазине, очень часто они как будто пластмассовые такие. Там же специально выводят такие сорта помидоров, которые дольше хранятся.
2: И выглядят красивее.
0: Выглядит симпатичнее, да, и очень часто вот эта генетическая мутация, которая отвечает за долгосрочность хранения, эта же генетическая мутация отвечает за пониженное содержание сахара, то есть они просто менее вкусные.
2: Mm-hmm. То есть надо магазинные помидоры немножко сахаром присмачить еще?
0: Можно оставить на ночь.
2: Замариновать. С утра съесть.
0: И получится такой же картофель вареный, как Саша купила.
2: Да, вкуснятина какая. Да, по поводу экономики Алексей нам расскажет, что у него прям есть цифры какие-то. Чуть давнишние, правда, но тем не менее. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Что за цифры? Расскажите, поделитесь.
3: Так, ну, в общем, история такова, что мне, когда исполнилось 18 лет, я поступил на эконом. Mm-hmm. Это был 99-й год. Mm-hmm. И я тогда с родителями с удовольствием посчитал, во что же обходится дача, потому что они меня слушать не хотели. Мне было 14, 15, 16. В общем, приходилось сажать картошку, помидорки, огурчики. Ну, все прекрасно понимают. Дача, поездки, время, выходные. Я, конечно же, все это посчитал, и получилось так, что на вложенный рубль затрат приходится 3 рубля. Когда они это все увидели, прям на бумаге, прям конкретно посчитанное, они на следующий год продали дачу.
2: Ничего себе!
1: Какое вы влияние в семье имеете.
3: Так, но они купили дачу размером поменьше, соответственно, там был небольшой домик для отдыха, кирпичная банька, и 4 сотки земли, как говорится, для одной теплицы и для маминых цветов.
1: Вас уже не запрягали, получается, помогать с огородом?
3: Да. Я из Йошкар-Олы. Получается, у нас немножко тупиковый город в плане логистики. Цифры взяты как раз из расчета города Чебоксар, сельхозрынка, когда по осени действительно очень дешевые все овощи и фрукты. Ну, фрукты, как говорится, на варенье, овощи на хранение.
0: Да. Алексей, спасибо большое за звонок, за историю. Слушайте, ну это вот, например, если кто-то сейчас там учится в школе, в институте, и тоже родители, там бабушки, дедушки припахивают, а давай ты будешь работать, помогать и так далее. Вот, возьмите расчеты, посчитайте и убедите старшее поколение, как это сделал Алексей. Друзья, ну и рассказывайте про свой опыт. Возможно, вы считаете, что да, по деньгам невыгодно, но есть другие плюсы. Какие плюсы того, что выращиваешь свое, а не покупаешь что-то в магазине? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему «Лучше выращивать свое, чем покупать». Поделитесь своим опытом, что вы выращиваете, что вы покупаете, где выгоднее, где вкуснее. А сейчас передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, вот у нас тут даже недавно был Алексей с цифрами, сказал о том, что выращивает свое дороже, чем покупать. Там 1:3, да, судя по всему, по его подсчетам все это дело было. Но мы ведь не учитываем еще и траты на медикаменты, на восстановление своей психической системы, на психологов и всех разных вещей, потому что это, оказывается, тоже важно.
3: Огород есть психолог?
2: Дело в том, что даже небольшое количество зелени способно снизить уровень стресса, и 15 минут взаимодействия с растениями снижает активность нервной системы на 7%.
3: А если в магазине взаимодействуешь?
2: Я бы не хотел покупать овощи, с которыми взаимодействовали какие-то уже другие люди.
3: Ну, большинство людей с ними взаимодействуют.
4: Перебирают там что-то. Себе окрики в магазине зелени, да, в отделе. Прекратите взаимодействовать.
2: С какими конкретными овощами они взаимодействовали? Вопрос.
4: Ни с какими не прекратите сейчас же.
2: Ну, короче, в любом случае, вот молодое поколение, которое выросло в цифровом мире, оно рассчитывает при помощи растениеводства, огородства, садоводства немножко покинуть этот вот цифровой мир, снизить уровень стресса и, наконец-то, быть наедине с природой и самими собими, как говорились в одном известном меме. И более того, в целом, это такой экологический тренд довольно повсеместный, и во многих странах есть общественные зоны, где люди могут просто прийти и начать выращивать свои овощи, фрукты. В городах появляются такие разные вещи. В Великобритании есть проект, который превратил городские пространства в общественные огороды, и жители свободно выращивают овощи, зелень, участвуют в образовательных инициативах.
3: А если ты вот посадил, ты ушел, и потом кто-то другой же может...
2: А у тебя там, видимо, бирочка какая-то своя специальная есть.
3: Типа,
2: знаешь, как вот,
3: если
4: кто-то придет из этого же города и съест вместе с твоей бирочкой.
2: Ай-яй-яй, ну ты следишь за ним, нет, так нельзя.
3: И вообще есть даже ведь насыпь.
4: Есть же даже такая штука — агротуризм, когда люди едут на фермы, платят деньги за то, чтобы на этой ферме поработать.
2: Я знаю, что клубнику подобным образом собирают. Я всегда думал, что это дешево, таким образом клубнику просто покупать, ты ее сам собираешь, а оказывается, что там цена соразмерна вообще. То есть то же самое цене, что в магазине, но просто вот люди таким образом чилят, отдыхают.
4: Ну и там какую-то ты норму должен типа выполнить, сдать клубнику, а то, что сверх, забираешь себе.
2: Типа того. Да, ну вообще пишут, что вот можно и в парке Горького в Москве попробовать себя в роли городского садовода. В Питере там где-то на набережной открывается открытый городской огород, где жители совместно высаживают зелень, участвуют во всяких экологических практиках, поэтому тут даже не про деньги речь, про свое ментальное здоровье.
3: Во, сажать.
2: Что?
3: Парк.
2: Конечно, конечно. Или начать, не знаю, у себя во дворе отхапать какой-нибудь кусочек. Я вспомнил, что у нас правда было в Стерлике прямо перед подъездом. Тут высаживала картошку бабка какая-то.
4: Картошку даже?
2: Там прям кустов 5-6 было, но тем не менее было.
3: Столько уходить не надо.
4: Да. Друзья, расскажите, что вы высаживаете, может быть, рядом со своим многоквартирным домом в городе, может быть, у вас пригородный какой-то участок, может быть, имение, что вы там сажаете, или ваши крепостные, что высаживают для вас, что лучше выращивать самостоятельно, чем покупать в магазине. Поделитесь опытом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
1: Это
5: реклама. Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: Золотой ларец, золотой ларец.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 70.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж. 18+.
1: Алло.
2: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
1: Что? Ты же сам позвонил.
2: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
1: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Сообщение от наших слушателей про огороды. Что надо выращивать, что лучше выращивать, а что выращивать нет смысла. Наша слушательница Лилия пишет, что у меня всю жизнь есть огород, хотя огородник из меня так себе. Картошка как-то для нас есть и есть, а вот помидорчики и огурчики мы осознанно начали выращивать. У них даже вкус другой, вкусный.
1: С любовью, потому что выращены, конечно, своими ручками удобряли, поливали, поглаживали, вот, срывали, в конце концов.
2: Вот и Юля тоже пишет как раз про это. Гораздо удобнее к свежеприготовленному шашлыку срывать огурки и помидорки с грядки у мангала. Но можно же и соседского, получается, огорода.
0: Ну, это тебе мангал.
1: Хороший сосед, Саша.
2: Ну, если добродушные соседи, ага. У них там открыто.
1: Так, а вот Таня пишет.
0: Добродушные соседи с плохим зрением, да.
1: У меня нет дачи, пишет Татьяна, а вырастить что-то очень хочется. Поэтому я посадила помидорки черри в красивые горшки и расставила на подоконниках. И красиво, и вкусно, а огурцы на балконе растут. И так разрастается, что соседи сверху тоже могут угоститься. Вот, кстати, про соседей.
0: А как так? Подождите, а разве огурцы не должны в теплицах, в парниках расти?
1: Ну, вот тебе балкон, по факту теплица, что он застекленный.
0: А, если застекленный.
1: Ага, например.
0: Ну, тогда как они, огурцы, вылезают из застекленного балкона к соседям?
1: Ну, вообще, на самом деле, зависит от региона. То есть теплица — это для нашего климата, когда такое непонятное лето может быть, оно там какое-нибудь дождливое внезапно, и в тебя в теплице более-менее что-то нормальное и такое постоянное.
0: Ну, для меня, да, вот подмосковные там участки у знакомых, когда заходишь в парник, и я даже вот помню, во-первых, повышенная влажность, и как пахнет в помидорном парнике, и сейчас, когда вот веточку, иногда вот помидоры в магазине продаются с веточками, и некоторые, не все веточки, пахнут теми самыми парниками.
1: А у меня вот сейчас воспоминания такие, что когда ты в этом самом парнике идешь за огурцами свежими, суешь туда руку, вот в эти заросли, рука футболки, колючая, разумеется, и все колючее, тебя так обдирает, вот это вот предплечье, пока ты доберешься до огурца, а он еще тоже такой колючий весь, потом срываешь его, а он горький, такой, вырастил свое, называется.
0: Да, это как лотерейный билет, попробуйте еще раз.
1: Анастасия дозвонилась, ее история про сады, огороды. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я начинающий огородник, можно так сказать.
2: Что выращиваете, где?
3: Ну, только начинаю. Вообще, всю жизнь наблюдал, как это делает моя мама на 30 сотках.
1: 30 сотках?
0: Там есть где развернуться.
3: Это ого, да. Это очень сложно. Я не могу сказать, что это дороже, чем в магазине купить. Но не согласна, кто говорит, что это очень дорого. А это просто очень много и времени, и желания.
0: Конечно, нет. Ну, слушайте, там же зависит от того, если вы живете там же, где у вас огород, да, там постоянно, то это одно. А если вы туда-сюда, если туда-сюда ездить, там бензин или билеты на электричку, то уже, да, получается. А что, Анастасия, а вот вы начинающие...
3: Да, согласна, что дачные огородники, они тратят больше, чем тем, кто живет в этом всю жизнь. Но я нажилась, если честно, мне не нужны помидоры, огурцы, только зелень и редиска. Все.
1: А ну, погодите, редиска, она вот то сейчас сезон, а потом пройдет. А все остальное время, что там, пустота будет?
3: Там будут лук, кинза и петрушка. Их можно постоянно сажать.

0: салат, который можно срывать, и он тут же опять растет. Mm-hmm. Это вот. Тут это только для удовольствия вот я занимаюсь, а не для того, чтобы кормить там целую семью.
1: Вот, я бы еще обратил внимание на бэйби-редис.
2: А знаешь, почему? Почему Настя не думает о том, что кормить целую семью? Потому что у нее у мамы есть огород с 30 соток, которая кормит всю семью.
0: Мама кормит всех.
2: Поэтому вы себе можете позволить, типа, ну, у меня там зелень, кинза тут такая.
1: Просто для удовольствия, красоты.
2: Для души, да.
1: Для пейзажа. Да, Настя.
0: Мама, у нее дома от моего участка в 10 минутах ходьбы.
3: Дают вам советы какие-то? Дают вам советы по выращиванию? Хвалит, да, наоборот.
0: Спасибо,
3: дает какие-то вам советы, да, по выращиванию?
2: Да. Ну ладно, ну, не дает.
1: Спасибо, Анастасия, за звонок. Друзья, расскажите про свой дачный опыт, огородный опыт. Что вы для себя приняли, что, несмотря, может быть, даже на то, что это невыгодно с точки зрения финансов, но вам приносит удовольствие? Что вы выращиваете вместо того, чтобы покупать? Можете нам звонить, можете записать голосовые сообщения. Голосовые закидывайте в нашу официальную группу ВК или в другие средства, удобные для вас.

0: обсуждаем сегодня огороды. Что лучше выращивать, что лучше покупать? Сообщение от Ольги из Санкт-Петербурга. Еду с работы, слушаю вас. Рядом со мной уже длительное время автомобиль с забитой рассадой. Даже на переднем сиденье рассада. Представляете, как жену дачника назвали, да? Рассада у него на пассажирском сидит. Смотрите,
1: она такая красивая, она такая изящная. В окнах.
0: Миниатюрная, да, чтобы уже на грунт открытый высадить и вырастить.
1: Я есть грунт.
0: Да, друзья, расскажите про себя, расскажите про свои огородные опыты, что вы выращиваете, что вы любите, что вам не понравилось, может быть, был неудачный опыт, вы поняли, что нет, вот это я лучше куплю в магазине. Поделитесь опытом, звоните 745-6565.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте тишину.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем тему в шоу «Rush». Лучше выращивать свое, чем покупать. Не могу сказать, что прям совсем неожиданно, но очень большое количество огородников среди наших слушателей присутствует. Много сообщений, много историй. Многие находят для себя большое количество, ну не знаю, отдохновения, что ли. Вот, например, такое сообщение. Майя пишет: «Второй год сажаю огород». Сажаю огород. Потому что это отличная возможность поработать физически на свежем воздухе. От этого цвет лица лучше, и морщинки разглаживаются, и черные круги вокруг глаз проходят. А видеть плоды своего труда – это лучше любых антидепрессантов. Так на душе радостно, пишет Майя.
1: Вот примерно об этом же Аня у нас в ВК написала. В магазине такого вайба не поймаешь, как на даче. Свежий воздух, идеальный загар, свежайшие овощи и ягоды. Обожала постоянно приезжать и идти есть сладчайший молодой горох и вкусную сортовую желтую малину. До сих пор скучаю по черной смородине и другим ягодам. Дачи уже нет давно, пишет Аня.
2: Звучит красиво, но я думала, загар там неровный. Полоска на спине.
1: Зависит от того, в каком наряде ты над этими самыми грядками стоишь. Надо.
0: Ну, как ты можешь улучшить цвет лица, чтобы у тебя лицо загорело, если ты уткнулся в грядке? Если ты не уткнулся в грядке, что это за работа в огороде?
1: Ну, подожди, можно просто делать, не знаю, какие-то трехминутные перерывы.
2: Да, ты же утыкаешься, а потом тебе плохо, ты отдыхаешь, ложишься на спину.
1: Я не могу.
2: И в этот момент идеальный загар ложится на тебя. Светлана вот пишет: все было в моем детстве, большие огороды с картошкой, обрезание усов клубники и даже расчесывание огромных пней сосен на новой даче. Но самая дичь — это собирание в банку колорадских жуков голыми руками. Вот, не так уж и романтично все на ваших огородах.
1: Ну ладно, детям прикольно, как правило. Колорадских жуков собирать.
2: Ну, мне было бы не очень.
1: А ты собирала жука хоть раз?
2: Mm-mm.
1: Саш, ну это просто не пробовала.
2: Нет.
1: Да.
0: Конечно, тебе надо попробовать. Mm-hmm. Ты начни с каких-нибудь, не знаю, там... Вот узнай у знакомых, если у кого-то есть тараканы, начни собирать тараканы. Потом на диких перейдешь. Насекомых.
1: Они прикольные такие, ты можешь их в разных стадиях понаблюдать, когда уже прям такие, колорадский жук хороший, когда у него прям уже вот есть эти самые полоски, когда он похож на арбуз, он такой неспелый.
2: Вы прям в огородной тематике.
1: Он такой бывает еще, когда он в формате личинки, розовый такой, с лапками.
0: Это на рыбалку хорошо, наверное, ходить с такими.
1: Что-то я ни разу не слышал, чтобы на колорадского жука ловили, но может быть.
0: Кстати, а вот почему? Это что, рыбе, значит, не нравится колорадский жук, что если его не используют в качестве наживки?
1: Потому что наша российская рыба хочет русского жука, а не этого колорадского, Антон.
0: Возможно.
1: Все дело в этом. Так, у нас есть голосование на ВК и везде. Что вам ближе? И варианты есть такие. Копаться в грядках – кайф. Первый пункт. Дальше. Проще купить в магазине. Дальше. Немного выращивают для души, если вы действительно что-то делаете дома у себя, либо на даче, у вас там отведено немножко места для рассады. Пока без огорода, но теперь захотелось. Вдруг после нашего эфира вы подумали, как классно себя описывают. Вот этот дачный вайб тоже в этом году что-нибудь посажу. И последний пункт. Огород – страшный сон. Он из детства, если до сих пор у вас эти флешбеки какие-то вспоминаются, когда много гектаров чего-то непонятного, и вам не хочется уже во взрослой жизни это как-то связывать. Голосуйте.
0: Да, голосовалка, знаете, где находится, и в нашей группе ВК. Можете там проголосовать, оставить голос в конце часа, подведем итоги. А можете рассказать нам свою историю про свои огородные приключения, может быть, про огородную любовь, что вы любите выращивать, что вы больше не выращиваете, потому что не годится для огорода. Может быть, какая-то культура. Расскажите нам об этом подробнее. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня огород. Что лучше выращивать, чем покупать, друзья? Рассказывайте свои истории. Сейчас посаженная, выращенная и собранная своими руками рубрика Саши.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Итак, ребята, пока вы прозябаетесь здесь в студии, копите на гараж, копошитесь, мелкими делишками своими занимаетесь, зумеры живут здесь и сейчас. Они покупают наборы для выращивания мини-перцев и черри-помидоров. В тренде у нас сейчас огородинг на подоконнике. И вместо огромных грядок с навозом, где вы привыкли упахиваться в детстве, как вы рассказали, у нас у зумеров мини-грядка, горшочки в стиле софт-минимализм.
4: Мини-навозик.
3: Навозика, кстати, нет.
4: Мини-пиги производит мини-навозик.
3: Бамбуковые таблички с именами для растений. Например, помидор Геннадий, редис Антон, перец Артур, патиссон Константин.
4: А Геннадий это кто в итоге? Не, я понимаю, остальные имена хорошо, это мы здесь.
3: Я просто подумала, если бы у меня был какой-то растение, я бы назвала его Геннадий.
4: Да, Генка, ты как сегодня?
3: Геночка.
0: Потому что у него хорошие гены, да? Ну, ладно.
3: А самые популярные культуры у зумеров – это черри-помидоры. Их предпочитают 35% зумерят. Острый перец, халапеньо, микрозелень, базилик. И остальные выращивают уже экзотику, что-то типа клубники. Но таких очень мало. Вот почему же зумеры примкнули к огородинку? Во-первых, это недорого. Средний чек у нас 1500 рублей выходит. В комплекте семена, горшок с автополивом, грунтовая таблетка, LED-подсветка на прищепке. Угу. И инструкция есть с QR-кодом, ты можешь его отсканировать, и тебя будут видосы.
4: Звучит как это какой-то тамагочи по факту, знаешь,
3: да,
4: который
3: это, кстати,
4: все там
3: похоже,
4: все само как-то по себе делается. Ты иногда поглядываешь, думаешь, ага, хорошо, ладно.
0: А я вспомнил про детские наборы. Юный химик, юный доктор, маленький прикмахер. Так
3: вот,
0: и здесь.
3: Юный огородник,
0: да,
3: например. А еще многие покупают семена просто потому, что сами названия очень забавные. И вот вы сегодня говорили, гордились, вот мы, огородники. Было такое? Было. И вот сейчас проверим, насколько вы вообще в контексте огородном. Я буду говорить вам название, а вам нужно будет угадать, что за овощ.
4: Хорошо.
3: Итак, название number one. Розовый царь.
4: А это помидор.
3: Помидор, правильно.
4: Конечно.
3: Окей. Следующее. Сибирская гирлянда.
0: Огурцы.
3: Верно. Ну окей, хорошо идете. Дуся F1.
4: Тыква.
3: Нет.
0: Песня группы Любе.
3: Мимо. Это редис.
4: Дуся
0: F1. В честь Макса Ферстаппена.
4: Просто как будто никнейм какой-то, знаешь, к Андре. Типа Дуся F1.
3: Очень много таких странных. Сахарная королева.
0: Свекла.
3: Нет, вот не свекла.
4: Да? Сахарная королева. Ну, клубника, видимо.
0: Клубника.
4: Какая-то.
3: Морковь. А, вы в пролете. Не так-то вы и шарите, кстати говоря. Ну и последнее, Санька.
4: Санька?
3: Санька. Вот как вы думаете?
0: Это книжка Захара Прилепина. Старая.
3: Это у нас помидор тоже, Санька.
4: Санька.
3: В честь меня, получается, назвали.
4: Получается, да.
3: Вот, теперь вы, получается, в огородном контексте полностью можете отправляться на поля или, как зумеры, выращивать на подоконнике. Заниматься огородингом. Я думаю, вам пойдет.
0: Огородингом. Друзья, Саш, спасибо большое. Расскажите, занимаетесь ли огородингом вы? Может быть, выездным огородингом? Сначала выездингом, а потом и огородингом. Может быть, домашним. Можно ведь так сказать, наверное. Расскажите про то, что вы выращиваете, какие культуры, агрокультуры вам удаются, какие вы для себя отметаете сразу, не выращиваете, а покупаете. Делитесь своим опытом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщений про огород и что на нем выращивать. Оксана пишет такое сообщение. Я из Мурманска. У меня нет дачи и огорода. У меня есть снег и скалы, Баренцево море и Териберка.
1: Ну, тоже романтично.
2: Ну, на подоконнике там же можно. Северное сияние как раз, оно тебе подсветит.
1: А если парник какой-нибудь там, чтобы какая-то своя экосистема была?
0: Ага. Я просто думаю, просто муравьиную ферму завести, в конце концов, да?
1: Можно.
0: Ну, просто наблюдать.
1: Да, просто у меня, например, жена из Когалымы, она говорила, что они выращивали, нет-нет, да что-нибудь у них там на даче росло. А это вроде бы тоже довольно прохладный регион.
2: Вот Макс пишет, 85 соток картошки сажали во времена, когда маленький был. Потом дедам продавали излишки. Арбузы свойские. Виноград даже рядом не стоял с тем шлаком, что в магазинах.
1: О, а откуда, интересно, 85. Из какого региона?
2: Вот
1: 85 соток много. Да, мало.
0: Ну, это... Но это же вряд ли вручную сажали, 85 соток.
1: Да, а как?
2: Ну, нет, вручную. Семей?
1: На самом деле, ну, это, как правило, в несколько дней растягивалось, да, там приезжали все вот в деревню, я сейчас вспоминаю, мне кажется, у нас примерно столько же было. Приезжали все родственники, и это прям вот было такое комьюнити, которое 3 дня сажало картошку. Потом неделю выкапывало, потому что сажать легче, чем выкапывать. Так что это правда. Вот Лера написала, жила в своем доме 5 лет и всегда была противницей грядок, но в этом году захотела парник. Не потому, что свои овощи дешевле очень не будут, а просто вкусно с грядки. Пытаюсь отогнать эти мысли о парнике и грядках, почему-то пишет Лера.
2: В каком возрасте это происходит, когда тебя прям накрывает огородный?
0: А не факт, что это связано с возрастом. Вот у нас даже было сообщение, Анастасия писала, что зелень — это вообще самая замануха. Все начинается с него, с уголка, с петрушкой. А дальше как в тумане. Вот ты грязный, с лопатой, среди грядок. И не понимаешь, как ты тут оказался и почему в ежедневнике, кроме рабочих задач, еще и благоприятные дни полуденные в календарю для посадки рассады.
1: Вот-вот, затягивает вся эта история. Так, а вот Вячеслав против всех этих огородных дел. Ему лучше купить в магазине. Вячеслав, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да, здравствуйте.
0: Здрасте, Вячеслав. Ну, неужели вас вот эти вот все рассказы, которые у нас были, не привлекают, что похрумкать огурцом, сладкий помидор со своей грядки съесть?
3: Ну, знаете, огурцы, помидоры — это, конечно, дело хорошее с грядки, но то, что касается картошки, как-то меня не впечатлило совсем. Потому что пробовал я сажать картошку сам.
0: Так.
3: Ну, как положено, все ухаживал, там, полол, жуков собирал. Ну, почему-то картошка не выродилась. На следующий год я просто поехал в конце лета на рынке, купил оптом 10 соток, высыпал их в погреб, и все. На зиму хватило спокойно.
0: Да. Ну, слушайте, ну хорошо, а что-то другое, помимо картошки, картошка, вы не картофельный человек, но что-то другое сажаете?
3: Нет, я живу в квартире и не сажаю, к сожалению.
1: Слушайте, погодите, а если вы в квартире живете, где вот вы это оптом картофель купленный храните-то?
3: На рынке.
0: Это покупаете, а храните? Вот вы сказали, что в подпол засыпали, или у вас там есть какая-то дача?
1: Ага.
3: Ну, у родственников погреб туда высыпаем.
0: Ну это удобно, да. Вячеслав, спасибо. Спасибо за звонок. Вот что могло пойти не так? Сорт картошки не тот.
1: Не знаю. Ну, бывает, правда, на самом деле, от года к году урожай.
0: Урожайный, да.
1: Случается что-то такое. Или нашествие каких-нибудь этих самых жуков тоже.
2: Или просто понял, что не твое. Ну, не всем же это должно нравиться.
0: Ну, это тебе сама картошка подсказала. Такая, не, тебе я не пришла в этом году, говорит капризная картопля. А, друзья, расскажите про свои огородные опыты. Что вы выращиваете? Какие, может быть, растения, какие фрукты, овощи вам не удались, и вы этим больше не занимаетесь? Звоните 745-6565.
4: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет «Тенетто 7». Технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенетто 7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на «Тенетто 7». Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Теннет. Живи движением.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
11: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
10: Но иногда это жизненно необходимо.
12: Не сдерживай себя!
11: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая.
13: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
14: В триллере «Опасные отношения».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сообщение от наших слушателей. Вот у нас был слушатель, нам дозвонился, который подсчитал стоимость картофеля и всего остального, и оказалось, что в 3 раза дороже, чем покупать в магазине, если все-все-все посчитать. А слушательница Александр пишет: себестоимость картофеля не выше магазина, 200%. Если не делить, конечно, стоимость самого участка, но зато вкус. А мы начинали с участка, теперь переехали сюда жить из Питера в Ленинградскую область. Выращиваем, двоеточие, картофель, редис, рукколу, кабачки, помидоры, огурцы, укроп, кинзу. Морковь и свеклу сажать не стало. Смысла не вижу. По вкусу нет особых отличий, и у нас они не очень растут. Холодно и мокро. Но ягоды, смородину, клубнику и жимолость. Яблоки и вишни еще посажены, но пока ждем урожай. Вот этот подход.
1: Mm-hmm. Слушайте, а вот по поводу экономики я подумал, а люди учитывают трудозатраты человеческие, типа, которые они тратят
2: так
1: на...
2: Они же там отдыхают, получается? Заряжаются, ты же сам говорил.
1: Но если ты считаешь и думаешь, что дешевле, что ближе...
0: Вот. Ну подожди, ты имеешь в виду, что условно мой рабочий час стоит столько-то, да? Mm-hmm. Умножаем, сколько часов я провел в огороде,
1: ну,
0: я думаю, нет.
1: Не мой рабочий час, а пусть там рабочий час садовника какого-нибудь, например. Вот просто, чтобы примерно, опять же, оценить, что в итоге дешевле это, получается.
0: Это получается, рабочий час садовника, это каждый час, который ты провел сам в огороде, ты думаешь, о, я 5 сэкономил, или сколько там стоит час,
1: может быть, 1000. Может быть. А еще туда надо, видимо, закладывать какие-то членские взносы СНТ, например, да? Электричество.
0: Ну, это ты и так платишь, у тебя же все равно это, там, у тебя уже есть участок, вряд ли, я думаю, что кто-то покупает непосредственно прям для огорода.
1: Да, вообще, мне кажется, вот довольно мало людей, которые, правда, решили в какой-то момент посчитать, что дешевле, что лучше, потому что это вот из другой области, садоводство и огородство, из как раз таки области отдыха, впечатлений.
0: Тут, понимаешь, тоже вот непонятно, с одной стороны, допустим, там, есть машина, ты едешь на даче, бензин включать или не включать? С одной стороны, да, потому что ты же потратил бензин, с другой стороны, ты бы и так туда поехал, просто ты бы не работал в огороде. Но ты там, не знаю, там шашлык бы поел или просто там газон постриг.
2: Угу. Опять же, друзей можно приглашать, чтобы они как бы тоже...
1: Картошку окучивали.
2: Например.
1: Вот-вот.
2: Ой, серьезность.
0: Друзья обожают такие вот развлекухи.
1: Ты зовешь их на шашлык, как заманух такая, да, прикормка. Они приезжают, оказывается, что там у тебя 85 соток картошки, а в конце будет чевапчичи.
2: Вот это помимчик выработается.
1: Конечно.
2: Ну,
1: обожаем таких друзей.
2: Вот Максим пишет, любой городской житель, у которого нет дачи, скажет, что, конечно же, намного лучше, легче, дешевле и быстрее пойти в магаз и купить все необходимые продукты. Вот.
1: Мне казалось, что должно
2: очень
1: быть
2: редко.
1: Но не сравнится вкус. Да, ну не знаю. Максим вот поспорит, кстати, по этому поводу. Он дозвонился, у него какие-то шокирующие результаты. Он говорил, что он прям расскажет, и мы все будем в шоке от того, как много он сажает. Максим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый, расскажите.
3: В этом году я переехал в город Краснодар, ну и решил прикупить себе маленький участочек с дачкой. Угловый участок построил, избушку небольшую, ну, 12 соток всего лишь. В итоге, за 12 лет проживания в городе, без малого гектара земли, 300 кустов малины, 200 метров огурцов, помидоров 100 метров, там, ну, смородина там...
0: Максим, подождите, самый главный вопрос. Как вырастить из 12 соток гектар? Чем вы удобряли участок?
3: Ничем, деньгами.
0: Ага. А, все, понятно.
3: Ну, никак, не растет.
1: Понятно. То есть, погодите, это вы соседние участки скупали и объединяли таким образом, либо это появился какой-то еще дополнительный участок, вот такой большой?
3: Правильно, перераспределение через соседей.
0: Ага, так, хорошо. А вот вы, вот это вот все, ну, это правда большие, там, не знаю, площади для каждого из, не знаю, для каждого из видов. Вы для чего это делаете? Потому что вкусно, потому что экономно или
1: продаете.
0: Просто надо?
3: Это еще не все.
0: Ага,
3: я еще
0: одну
3: культуру не назвал.
1: Так.
3: Фундук.
2: Ого.
3: Именно фундук. Элитный сорт фундука. Угу. Да, ага. Фундук. Вот представьте себе орех диаметром 3 сантиметра, 2,5-3 сантиметра.
0: Угу. Так, ничего себе, это шарик, вот, это как грецкий орех.
1: Это то, что мы хотели видеть в шоколадке, как в рекламе показывают, там такой фундук. Когда ты покупаешь, там что-то колотое, непонятное.
0: Так.
3: Да, но дело в том, что это он со скорлупе, конечно, когда расколется, он поменьше будет.
1: Вот я выразил, начинается, да. Ну,
3: два года назад 340 саженцев.
0: 340,
3: вот
0: так.
3: Он будет расти у меня лет, да, Ну, само собой, капельный полив сейчас в процессе все это делается. Само собой, привлекается механизированно обработка участка, ведется, я людей приглашаю, которые это все делают. Но ручной труд никто не отменял, его очень много.
1: Ну, Максим, вы в итоге продаете? Это что?
0: Да, вы как фермер, вы это ради денег?
3: Нет, это не ради денег. У меня есть основная работа, как бы я работаю, а это свободное от работы время, я увлекаюсь этим, это мое хобби. Ну, само собой, мне отец помогает, мама помогает, мы все вместе там трудимся, можем так сказать. Излишки, само собой, продаются. Город Краснодар съедает все, как любой большой город-миллионник.
0: Да. Слушайте, а почему именно фундук и 340 кустов? Чтобы что? Что с фундуком будете делать?
3: А это вложение в мою пенсию. Это... Я понимаю одно. То, что у меня пенсия наступит через 22 года. Учитывая то, к чему мы все дружно идем, пенсии у меня не будет. То есть я...
0: Слушайте, Максим, а реально вот... Ну, то есть вы считали экономику? Вот эти 340 кустов фундука, когда они вырастут и начнут плодоносить, сколько это будет приносить, ну, условно, в год денег?
3: На данный момент... 340 кустов принесут приблизительно 1 200 000 400.
0: То есть это где-то 100 тысяч, если поделить на год.
3: Да.
0: В месяц. 100 тысяч в месяц. Ну, неплохая прибавка к пенсии, это правда. Да. Интересно. Максим, спасибо. Спасибо большое за звонок. Ну, вот тут важно подходить с расчетами, конечно.
1: Но тут еще и Краснодар. Ты примерно понимаешь, что у тебя вот хороший регион для того, чтобы выращивать что-то.
0: И важно, конечно, смотреть внимательно, чтобы там никакие, там, не знаю, там, болезни какие-то, эти насекомые, паразиты, вот это вот все, чтобы твою агрокультуру не атаковало. Максим, вам удачи в вашей агропенсии, назовем это так. Расскажите, друзья, про себя. Что вы выращиваете самостоятельно, чтобы не покупать в магазине, по какой причине? Может быть, тоже вы такой просчитанный, как Максим. Поделитесь, звоните нам 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей, советы, рекомендации и личный опыт. Наталья пишет: для меня огород – это свои ягоды, фрукты и зелень. Конечно же, помидоры и огурцы, но только никакой картошки. К примеру, шпинат у меня в теплице рос всю зиму. Живем на Кубани, в скобках. Ну, кстати, важная оговорка. Шпинат жирный, мясистый. Первый раз я слышу такие характеристики к шпинату, чтобы объедение, пишет Наталья. А в магазинах он стоит, как крыло самолета. Никаких тебе обработок и удобрений, кроме навоза. Да и то не поливали им зимой. А еще, когда злюсь на мужа и появляется желание его убить и закопать, я иду в огород. Успокаивает прекрасно. Кстати, есть и виноград, из которого получается вкусное домашнее вино.
1: Ну, то есть вы в какой-то момент начинаете в итоге копать, понимаете, что это довольно долго копать, чтобы мужа закопать, и думаете, ну ладно, простила.
0: Наверное. В процессе успокаиваешься. Ага.
2: Вот для него пишет, огород это то, без чего родители жить просто не могут, работают Алены сейчас весь день там проводят. Выходят в 9, заходят в 9.
1: Ну и прекрасно же, ну, ну все заняты, такое. Конечно.
0: Все пределы, да, да, это правда. Друзья, расскажите про себя и про свой огород, что вы там выращиваете, чтобы не покупать в магазине, что самое лучшее, что какая культура самая лучшая для огорода, по вашему мнению. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мы все разные, но ценим одно и то же – надежность, комфорт и уверенность на дороге. Кроссоверы «Хавейл» созданы именно для этого. Выбирай свой «Хавейл» в «Югавто» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. В наличии более 300 автомобилей. Подробности в «Югавто» по телефону в Краснодаре 203-04-94. Цена автомобиля «Хавейл Джолин» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 по 31 мая 2026 года.
10: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Али».
11: 12+.
12: Солнце – это прекрасно. Но когда его можно регулировать? В «Жалюзинске» всегда выгодные предложения на жалюзи и рулонные шторы. Подробности на «жалюзинск.ру».
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

Вот такое вот сообщение. Елена нам пишет. Привет, Раш, тема прям в яблочко. Я второй день в рабстве у мамы на огороде. Было в семье у нас две дачи. Папа считал, что дача — это для удовольствия, и у него на даче была баня, три грядки и три кустика с ягодками. А на маминой даче все посажено-посеяно. Ни клочка земли не должно стоять впустую. Папы не стало, пришлось оставить одну дачу, выбрали папину, так как она у озера и есть банька. Теперь удовольствием времени минимум, так как папина дача стала огородом. Вывод. Агрофитнес с аптечными дозами.

0: чтобы другие не заболели.
1: Ничего себе.
2: Вот у нас тоже туи растут там, у родителей жены, и они сами по себе растут, вообще никто к ним не подходит, и отлично.
1: Я тоже думал, что это такое, по идее, неприхотливое должно быть растение.
0: Может, аура должна быть хорошая.
1: Да.
0: Никита, может, нечистая.
2: Может быть. Нечистая аура у Никиты.
1: Никит, свечку сходить в храм поставьте, может, тогда. Да, с аурой будет получше.
2: Да. Так, Ирина дозвонилась, говорит, что вот прямо сейчас что-то сажает, что-то высаживает, слушает нас. Ирина, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Ирина. А как-то у вас так получается? И нас слушаете что-то высаживать?
3: Ну, вот так получилось. Сегодня занялась посадкой, как раз вот в теплице нахожусь, сажаю томаты.
2: У вас какая, Санька? Какой сорт?
1: Бычье сердце?
2: Да, что там, сладкое, вишня?
3: Всякие, каждый год сажаю какой-то новенький сорт, очень нравится томат Инки. Такие красивые, сладкие, как сердечки. Ну, много сажаю.
1: Так. Ирин, а скажите, вы вот сажаете для удовольствия больше или потому что, ну, не то в магазине пластмасса, а тут вот действительно вкусные помидорки?
3: Конечно, магазины не сравнить с домашними, причем когда сажаешь с любовью, своими руками. У меня муж очень любит томаты. И, конечно, это для меня это отдых прям такой, знаете, какая-то перезарядка организма всего. Усталость бывает, но это классно. На даче,
1: Ирина,
3: это класс.
1: Да, Ирина, извините, а не бывало у вас такого, что вы покупаете какие-то семена, а это как вот, знаете, на птичьем рынке тебе продают щенка лабрадора, а вырастает вообще не пойми чего, когда вырастает. Вот с помидорами такое может случиться?
3: Слушайте, один раз я заказывала на сайте, на каком-то, даже не помню сейчас каком, просто вообще ничего не зашло, а так всегда проверенные сажаю, ну, что-то вот я говорю, каждый год из что-то новенькое, какие-то новенькие сорта сажаю.
2: Так, в этом году у вас новенькое что? Это вот те самые сладенькие какие-то, да?
3: Новенькая у меня сахарная Настасья. У меня племянница Настасья. Может быть, поэтому купила. Но действительно, короче, крупные, хорошие должны быть.
1: Все, что связано с Настасьей, можно брать.
3: Инки мои любимые, говорю, самые.
1: Ну да.
3: Небольшие.
1: Ирина, а скажите, а вы вот прям только исключительно по помидорам, да, специализируетесь?
3: Нет, вы знаете, начинается, наверное, всегда, как вот я слышала вашу передачу, начала слушать, да, как это приходит с возрастом, наверное, цветочки, потом какой-то укропчик, лучок.
1: А потом стоишь в теплице, Европу Плюс слушаешь.
3: Да, да, точно.
2: И знаешь название всех сортов, о том, инки лучше или не лучше. И да, надеешься, сахарная Анастасия зайдет в этом году.
1: Племянница Анастасия, царевна Анастасия. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо за звонок.
2: Пусть все вырастет.
1: Вам хорошего урожая, чтобы прям вот инки были вот как вот инки.
2: Они, кстати, я посмотрел, да, какие-то оранжевые даже эти самые инки. Какие-то необычные.
1: В виде сердечка?
2: Ну, нет, но не сладкие. Сердечко, они такие здоровые, судя по тому, что фотографии очень большие, крупные помидоры.
1: А ты посмотри, анатомическое сердечко-то все-таки. Знаешь, это не то, что рисуют художники. Друзья, можете рассказать про свои огородные опыты, что вы выращиваете, что растет у вас конкретно в домашних, в огородных условиях так себе. Можете успеть это сделать. Пишите текстовые сообщения в официальной группе Европа Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы. Вот, кстати, тоже мы много говорим про огород, и Светлана вспомнила. А помните одну из первых игрух ВКонтакте с огородом? Вот где все мы залипали с любовью. Поспеши снять урожай, горох поспел.
1: Тут счастливый фермер, кажется, был что-то такое, да.
2: Сейчас еще играет в нее народ. А вот такое сообщение. Я не вижу в этом кайф стоять раком, полоть в жару. Для меня лучше пойти купить и вкусно скушать. Ну, вот мало таких сообщений сегодня было.
0: А жаль, вот прямо, Саша, вот слушал бы и слушал, как ты подобный читаешь. Ей-богу. Ой, друзья, через несколько минут подведем итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можете это сделать.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая. 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Рао Алехандро и Понго только что здесь на Европе Плюс. Мы пора изменить итоги нашего голосования. Изучали тут ваше мнение по поводу того, что вам ближе покупать в магазине овощи, фрукты или выращивать свое. И несмотря на то, что довольно много было комплиментарных сообщений к теме огородства, что это так круто, так вкусно,
1: не победил
0: так огород. Чудесно. Большинство, тут, например, 30% сказали, что проще купить в магазине. В нашем голосовании. Еще 22% проголосовали за пункт «Огород – страшный сон из детства». Таким образом, уже 53%. Да, здесь. Всего четверть выращивает для души немного. 9% пишут, что пока без огорода, но теперь захотелось после эфира. Так что не всех мы еще убедили вступить в отряд садоводов-огородников.
2: Фундук, 340 кустов, 1 200 000 выручка в год. Непонятно, чистые прибыли или просто выручка. Да,
0: это к пенсии, если что. Да.
2: Но готов пенсию с молоду.
0: Это правда. Да, так или иначе, 15% проголосовали за то, что копаться в огородках кайф. Вот, поэтому такие люди тоже есть.
1: Немножко совсем, да.
2: Главное, что мы запомнили и услышали, что начинается все с укропчика. Чуть-чуть вот посадил, и все, это затянуло. Затянул. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаем всем хорошего настроения. Прощаемся до завтра. Пока.
0: Классного урожая тоже. Пока.
1: Пока. На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России. А в столице уже 9 вечера.

0: привет всем, кто пока еще не спит. Это Фомин. Здравствуй, страна. Ну и мы с вами приближаемся уже к середине недели. Если что, неделя короткая, а от этого она становится еще приятнее. Ну, неделя короткая, рабочая. Это чертовски заряжает оптимизмом на будущее. Ну и еще одни приятные моменты, точнее 100 приятных моментов. Я говорю про 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
5: При поддержке Европы Плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

И у меня есть для тебя продолжение, причем классное продолжение. Марк Дант и Джованни Риччи. Let me die. So let me die. Чуть раньше. Яник. Does it matter?

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
2: А я житель снов твоих. Принимай меня, как таблетки.
3: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
4: 18:35.
3: Фан-зона.
1: С 12 по 22 мая.
5: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
3: Для фанатов старше 12 лет.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 22:00.

Бен Холлоу, Вайс, Wait All Away Blue, все это на подходе, и дождемся новинку. Новинку от Puna with a warning to Corazon Your Heart. Твое сердце. Да, если твое сердечко просит музыки в тепличных домашних условиях, то ты всегда можешь послушать на своей умной колонке. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европа плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
7: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Уже 19 лет клиника «Шале Санте» заботится о вашем здоровье и красоте. Только 7 дней в году с 11 по 18 мая. Дарим скидку 19%. Консультации специалистов и косметология по суперцене. Запишитесь. 8 800 198 98. Клиника «Шале Санте». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
14: А я кладовую.
15: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8 800 44 240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Алло.
17: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
16: Что? Ты же сам позвонил.
17: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
16: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
19: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8 900 280 99 66.
2: Овершина. Поселок Яблоновский. Индустриальная 4. ОГРН 109-230-907-28.
3: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем КНАУФ «Киталин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
3: Справимся?
5: «Киталин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУФ «Киталин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.

0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
8: 13 мая.
11: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 18 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

0: этот трек и за любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще парочка историй, которые точно заслуживают твоей поддержки в нашем хит-списке. Майя Мишель и потрясающая тема на Малиновой Луне, а также брак с Экстен с вещицей Pay to Exist впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
5: 26 мая. Краснодар. Ваня Дмитриенко.
6: А я житель снов твоих. Принимай меня как таблетки.
7: Слушай Европу Плюс и выиграй пригласительные на концерт. Будни
8: 18.35.
7: Фан-зона.
5: С 12 по 22 мая.
2: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
7: Для фанатов старше 12 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: 26-я агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» приглашает гостей. Ждем вас с 26 по 29 мая. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, Садовая, 325. Генеральный спонсор – компания «Россельмаш» 12+.
1: Замрите, вы сейчас не ослышались. Официальный дилер Havail, компания «Дактор», развеет ваши сомнения. Потому что, пожалуй, только у нас максимальная выгода на покупку авто во всем крае. А также мы сделаем запредельно высокую оценку на ваш автомобиль. Диагностика в подарок. 8-861-202-59-93. Улица Крайняя, 84.
2: Предложение действует с 9 по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: При поддержке Европы плюс Краснодар. Ваня Дмитриенко. Новый имидж, живой звук и все хиты. Но теперь все по-взрослому. Станьте частью незабываемого шоу одного из самых ярких представителей российской сцены. 25 и 26 мая. Дворец спорта «Олимп». 12+.

0: For me все это на подходе, и обязательно дождемся Зиверт с хитом «Эгоистка». Эгоистично, с моей стороны, было бы не сказать себе о том, что вышел свежий 240-й выпуск подкаста «Бригада Уличка». Потому что я его уже посмотрел и похохотал вдоволь. Но я не эгоист, поэтому говорю прямым текстом «Welcome» на сайте europaplus.ru. Заценивай эпизод и поднимай себе настроение.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше
3: гидов.
2: Больше музыки.

0: мир.
1: Круто!
0: Очень круто. От дэнс-поп-ритмов перейдем к мелодии хаусу. Послушаем популярнейшую вещицу, некогда лидировавшую в мировом шазаме. The Second Voice, Let Me Be на подходе. Прежде вдарим немножко поп-рока вместе с бандой Imagine Dragons, Love Thunder. А вот еще раньше на громкости Post Malone с кантри-трэп-хитом Cold. Здесь на Европе Плюс разнообразный трек впереди. Оставайся, выбирай тот стиль, который нравится больше всего.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Ваня Дмитриенко с историей
3: Рокетс. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
2: Чуть раньше здесь отметится Хью Жерри Соль, то есть Тимей Джамейкан. Бам-бам. А еще лови суперхит от Алок Зиба и Порч Голдмен «Dive into the Ocean». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Нелли, Келли Роланд, Эйва Макс и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Европа плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица час ночи.

0: Ваня Дмитриенко один из тех артистов, которые классно звучат и на студийных записях, и на концертах. Трек «Ртуть» прямо сейчас. Уверен, эта тема точно будет исполняться на его глобальном шоу на стадионе «Лужники». Концерт пройдет 2 августа при поддержке группы «Плюс». С 18 по 31 мая мы разыграем для тебя 100 билетов на его выступление, которое уже сейчас обещает стать легендарным. Все подробности ищи на нашем сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Пайк, Baby Doll, Bruno Mars, I Just Might, а также Annabelle England, Get Busy впереди на радиостанции номер один в России.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: раньше встречай банду BTS с вещицей Swim. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует 10-й Сирил, Ника энд Винс и многие-многие другие. Полетели.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, чтобы детка не хотела уходить домой, don't wanna go home, то ей как минимум нужно пообещать подарить 7 колец, 7 rings и бросить к ногам всю галактику. Galaxy. Да, Медуза, don't wanna go home, Ariana Grande, 7 rings, а также Кунг-Си, Дэфилукс, Лондон, Galaxy у нас впереди. Ну и также помню, что еще больше...

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В следующие полчаса мы ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов. Зовут меня Андрей Каясов, поверь мне. А еще лучше оставайся в Европе плюс и проверить сам. В нашей компании Linkin Park с треком What I've Done. Прежде встречаю Богдана Медведя с темой Broken.

0: Мишель и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречаем Мишу Зайцева.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?